Perceived silence.

0: Темная ночь на Интер-ФМ.
1: Thank you.

Thank you.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация.

0: Проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от Декорал и Лемакс. Подробности по телефону 1504.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
6: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Доброе утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Каждое утро, наполненное музыкой, становится намного лучше. А всех, кто встречает день вместе с шоу «Хорошее начало», ждут свежие новости и порции отличного настроения. В студии София Шерсвит и Ольга Пшеничная. Всем привет!
3: Доброго утра желаем всем, кто нас слышит прямо сейчас. Оно действительно доброе, по крайней мере, об этом говорит все, что мы видели своими глазками, пока мчались сюда, в ваши приемники. Ну а еще имеем очень важную и ценную информацию.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
4: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
6: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Верите вы или не верите, но он все равно есть. Гороскоп на Интер-ФМ.
1: Что же такого особенного приготовило нам звездное небо сегодня, узнаем прямо сейчас. Начнем с овнов. Сегодня вам захочется одновременно впуститься и в авантюру, и обеспечить себе надежные тылы. Проведете этот день с семьей за городом.
2: Тельцы, сегодня инициативы будут ожидать от вас. Если вы не пожелаете шевелиться, дело с места не сдвинется. Никто вас подталкивать не будет.
1: Близнецы, сегодня вам трудно будет сохранить объективность. Слишком уж сильны будут бушующие вашей души порывы повздорить с кем-то, кто отчаянно мешает вам спокойно жить. Не торопитесь с болезнью, также пожелать надо, причем лучше вслух.
2: Раки, друзья, соседи и родственники, сегодня все они будут удивлены. Вы откажетесь от привычного имиджа, ибо устали постоянно носить на лице улыбку. И побудете самим собой. Кстати, вы от этого не пострадаете, а станете лишь привлекательнее.
1: Лев, вы должны изменить решение, принятое вами на днях. Обстоятельства переменились, теперь вам придется действовать совсем иначе.
2: Дева, сегодня не самый лучший день, чтобы пытаться избавиться от вредных привычек. Только измотаетесь, а толку не будет.
1: Весы, сегодня вам будут очень полезны физические нагрузки. Такого рода активность несколько охладит бушующие в вашей душе пламени, тем самым уменьшит вероятность совершения необдуманных поступков.
2: Скорпионы, не ограничивайте поле зрения лишь тем, что лежит перед вами. Иногда надобно и оглядываться. Что-то подобное тому, что вы переживаете сейчас, уже происходило. И неважно, с вами или нет, извлеките из прошлого соответствующий урок.
1: Стрелец, сегодня к вам будут относиться как к маленькому ребенку, абсолютно лишенному способности самостоятельно мыслить. С утра у вас могут заставить надеть именно эту шапку, а вечером, подметив типа электродрели или миксера в ваших руках, может вызвать у окружающих настоящую истерику. Постарайтесь перенести это испытание спокойно.
2: Козероги, не всякому нравится ваша манера действий. Если вы желаете продолжать в том же духе, придется смириться с перспективой того, что вас ждет бойкот.
1: Водолеи, сегодняшний день не для вас. Чем меньше вас будет видно и слышно, тем спокойнее он пройдет.
2: И, наконец, рыбы. Вы столь углубились в поиски совершенства, что можете остаться в одиночестве. Никто не идеален до такой степени, чтобы удовлетворять вашим запросам. Может, стоит их немножечко пересмотреть. Равно как и наши странички в социальных сетях ВКонтакте и в Одноклассниках, где гороскоп появится прямо сейчас. Мало того, совсем скоро расскажем о том, какая погода нас ждет. Не переключайтесь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 8 часов утра. Здравствуйте, вы слушаете новости. Спасатели призывают купаться только на официальных пляжах. Их в республике 8. Дежурные там есть ежедневно с 9 утра до 9 вечера и всегда готовы прийти на помощь. Диких мест отдыха и закрытого в прошлом году пляжа Сократ лучше избегать. Накануне там погибла 12-летняя девочка. Пришла с подругой купаться. По словам очевидцев, резко ушла под воду. Очевидцы позвонили в скорую и спасателям, которые вытащили девочку. Реанимировать ее не удалось. Взрослым не стоит отпускать детей на пляж одних, напоминает МВД. К другим темам. Водителя Форда оштрафуют столичные ГАИ за то, что не включил поворотник при обгоне. Видео с нарушением инспекторам прислал очевидец. 48-летнего мужчину нашли и привлекли к ответственности. Еще двоим столичным автомобилистам выписали штрафы за неправильную парковку. 23-летняя девушка перегородила Toyota и проезд, а мужчина, ему 32, оставил свое авто прямо на пешеходном переходе. Рост цен на удобрения может повлиять на стоимость овощей и зерновых. В следующем году они могут подорожать в среднем на 20-30%. Для нынешнего года крупные приднестровские сельхозпроизводители закупали удобрения еще по старым ценам. Скоро начнут формировать планы на следующий сельхозсезон. Тогда станет понятно, насколько поднимется цена на удобрения и средства защиты растений. Их в Приднестровье раньше везли из России, но после закрытия границ 4 года назад нашим аграриям пришлось осваивать европейские и азиатские рынки. В начале года цена на удобрения подскочила.

скочила почти на 40% из-за войны в Персидском заливе. Даже если ситуация на мировом рынке стабилизируется, низких цен на подкормку растений уже не будет, считают аграрии. Продолжаем выпуск. День пивовара отпразднуют в пятницу на террасе «Стефания» в гостинице «Россия». Будут разливать «Жигулевское» фильтрованное, сваренное по легендарной рецептуре 35-го года прошлого века. Атмосферу поддержит группа «Лонжерон» и конкурсы. Самым активным гостям подарят пиццу, нарезку закусок, букет из деликатесов и ящик «Жигулевского». Мест немного, их уже можно бронировать в гостинице «Россия». И о погоде на сегодня, 10 июня, ожидается переменная облачность без осадков. Температура поднимется до плюс 26-28 градусов. Это была последняя информация к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте «Клевер». IDC. Всегда на связи.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Сеть электроники «Тирает» представляет. Бренд номер один. «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором

0: до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама. На Интер-ФМ.
6: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
7: Мне холодно. И больно.
6: Больше не

0: Погода на Интер-ФМ.
1: Летний день – это дело такое, его сложно испортить даже погодой, но все же знать, как одеваться и подготовиться к выходу из дома стоит, так что давайте обсудим, что синоптики обещают нам сегодня.
2: Итак, если мы смотрим на юг республики, сегодня будет денек достаточно жаркий и фактически безветренный, до плюс 27 обещают синоптики, хотя солнышко на нашем небе будет время от времени перекрываться тучами. К вечеру температура упадет всего лишь до плюс 23, но нам-то это, собственно, и нравится. Завтра утром обещают туман в гидрометцентре, но это для тех, кто рано-рано едет на работу. Ну а затем плюс-минус такая же погода.
1: Перемещаемся на север республики. Температура будет подниматься от 14 до 28 градусов. И яркое солнышко будет сопровождать нас до 12 дня. Потом, правда, с 3 часов оно немножко спрячется за тучками, но я думаю, это не помеха для того, чтобы наслаждаться

0: ощущается днем. И, кстати, порывы ветра сегодня минимальные, всего лишь до 4 метров в секунду, так что даже сдувать вас не будет, и девушки могут надевать шикарные платья.
1: Могут, но еще не забывайте, друзья мои, про крем с SPF защиты, про головные уборы и водичку, потому что, ну, жара началась внезапно и будет дальше только выше температура, как мне кажется, наша задача с вами позаботиться о себе.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь «Энергетиков 2А» возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки 81200 и 0 533 890 77.
4: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 3 семерки 55 469.
5: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй,

0: и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте вкус на мир.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Терафем. Праздник. Календарь.
1: Друзья, это шоу «Хорошее начало». Как всегда в это время мы рассказываем о том, чем же этот день запомнился, чем же он отметился во всяких историях, самых разных историй, самых разных стран. И, конечно, сегодняшний день не исключение. Сегодня 10 июня, и давайте же пройдемся по знаменательным датам.
2: В 1652 году Джон Халл открыл первый монетный двор в Америке.
1: А в 1712 в Санкт-Петербурге состоялась закладка нового каменного здания Петропавловского собора, того самого, который стоит на территории Петропавловской крепости, и его профиль, поверьте, вам точно знаком.
2: В 1793 году в Париже создан первый в мире публичный зоопарк.
1: А вот в 1846-м шотландец Роберт Уильям Томпсон получил в Лондоне патент на пневматические шины. Это те, на которых мы ездим с вами прямо сейчас.

0: 1848 году запущена первая телеграфная линия между Нью-Йорком и Чикаго.
1: А 1921 год отметился тем, что в Тульской области был основан музей-усадьба Льва Толстого под названием «Ясная Поляна». Писатель прожил в Ясной Поляне около 60 лет, и именно там он написал свои знаменитые «Войну и мир», «Анну Каренину» и другие произведения.
0: В 1931 году между Москвой и Ленинградом стал курсировать поезд «Красная стрела».
1: Ох, «Красная стрела» сердце обожгла. 1936 год, а в СССР в этот самый день была основана киностудия «Союз-Дед-Мультфильм». Сейчас он называется просто «Союз-Мультфильм».
0: В 1996 году корпорация «Интер» выпустила первый процессор Pentium 2.
1: А еще в этот день отмечает свой день рождения Людмила Зыкина, певица, наилюбимейшая народная артистка СССР.
2: Календарь.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Республике 9 утра. Вы слушаете новости. Спасатели призывают купаться только на официальных пляжах. Их в Республике 8. Дежурные там есть ежедневно с 9 утра до 9 вечера. Всегда готовы прийти на помощь. Диких мест отдыха и закрытого в прошлом году пляжа Сократ лучше избегать. Накануне там погибла 12-летняя девочка. Пришла с подругой купаться, в какой-то момент резко ушла под воду. Очевидцы позвонили в скорую и спасателям, которые вытащили девочку. Реанимировать ее не удалось, сообщает МВД. К другим новостям. Днестровские Зори и Дубосарский лагерь готовы к приему детей. Их проверила комиссия Минпроса во главе со Светланой Иванишиной. Особое внимание уделили спальным корпусам, медпунктам, проверили склады, пищеблоки и столовые. Специалисты оценили соблюдение санитарных требований, подготовку меню, вопросы пожарной и электробезопасности и даже качество питьевой воды. Кроме того, комиссии показали программы, подготовленные для развлечения детей. Все выявленные раньше недочеты устранены, отметила Иванишина. И оба лагеря к летнему сезону полностью готовы. Первую смену они примут в эту субботу. Субботник пройдет завтра в Дубосарах на роднике в микрорайоне Малый Фонтан. Это одна из достопримечательностей, куда горожане часто приходят за водой. Все вокруг планируют привести в порядок, убрать мусор, расчистить русло ручья и обновить панно, созданное учениками и педагогами художественной школы. Участие в субботнике могут принять все желающие. Начало в 10 утра. Три робота-пылесоса разыгрывает к своему 33-летию компания «Шериф». Такие устройства выбраны не случайно. Это способ сэкономить время на уборке и освободить его для себя, семьи и близких. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно купить любой

Любые товары в супермаркетах «Шериф» на единый чек в 500 рублей и зарегистрироваться его на сайте компании «Шериф» по 23 июня включительно, а 24-го определят победителей. Играть можно сколько угодно раз. Чем больше чеков, тем больше шансов. И о погоде. Сейчас в столице 22 градуса тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть электроники.

0: Китираэт представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
1: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
2: Внимание! Рынок «Меркурий» работает в обычном режиме. Одежда и обувь для всей семьи, товары для дома, аксессуары и многое другое. Все это ждет вас на рынке «Меркурий». Приходите за выгодными покупками и хорошим настроением. Ждем вас по адресу: город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий». Территория выгодных покупок.
3: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
4: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, всем доброго утра желаем. Сегодня среда, и как всегда в этот день к нам в гости приходят Олеся Новикова и «Мамина школа». Сегодня будем говорить о безопасности на воде. Олеся, доброе утро. Давай обсудим, какие вопросы будем поднимать сегодня.
2: Всем привет, друзья. Я хочу сказать, напомнить родителям о том, что мы живем в стране, где есть река.
1: Да.
2: А река у нас такая, она у нас сильная, она у нас в некоторых местах очень глубокая, и самое важное, она у нас непредсказуемая.
1: Коварная, то есть, с детства помню.
2: Да. То есть есть какие-то места, где есть ямы, куда ребенок может провалиться, есть водовороты, серьезное такое течение. И поэтому, если у вас есть ребенок, и вы живете в нашей стране, первоочередная ваша задача должна быть научить его плавать.
1: Это да.
2: Я даже как-то читала рекомендации зарубежные по безопасности ребенка на воде, так вот там такая фраза звучала, она произвела на меня впечатление, что ребенок никогда не бывает взрослым, слишком взрослым,
1: когда
2: для
1: он
2: того,
1: находится
2: для,
1: в воде.
2: Нет, для того, чтобы научиться плавать. То есть сколько бы вашему ребенку не было, ни 5, ни 10, не 15, вы все равно еще можете его периодически отдавать в бассейн для того, чтобы он свои навыки плавания обновил. Мало того, хорошо бы и родителям тоже обновлять свои навыки в деле реанимации. Mm-hmm. Легочная реанимация, если вы проходили курсы по безопасности и по оказанию первой помощи, то это те вещи, которые, к сожалению, забываются. И если вы периодически это не вспоминаете, не пробуете это своими руками, то есть шанс, что если случится какая-то беда, вы просто ничего не сможете сделать.
1: А вот мне интересно, существуют ли какие-то курсы, спецкурсы, быть может, для взрослых по тому, как спасать из воды человека?
2: У нас...
1: Ну, сердечно-легочная реанимация, это понятно, а вот сам факт изъятие человека из воды, это же очень непросто.
2: Мало того, что непросто, вы должны еще понимать такую вещь, что дети, они вообще тонут не так, как в фильмах. То есть никто не машет там руками, громко не кричит «спасите, помогите». Все это происходит довольно быстро и тихо. Ребенок просто уходит под воду, это никто не замечает. Но можно обратить внимание, что вот он пытается вытащить голову из воды, у него такой стеклянный взгляд.
1: Mm-hmm.
2: Вот если такое замечаете, что вот как-то странно смотрит, то, скорее всего, ребенок тонет. И по поводу того, где можно найти такие курсы, я думаю, что можно и поискать в интернете, но у нас есть проект «Скорее скорой»,
1: mm-hmm.
2: и вот там вот периодически тоже руководители этого проекта проводят такие обучающие курсы, и хорошо бы этому научиться. Но мы сейчас уже говорим про ситуации, когда случилась беда.
1: Да.
2: Я все-таки предлагаю вернуться к ситуации, как не довести до этой беды. И мы должны помнить, взрослые, что если у нас ребенок в воде, то мы должны сделать так, чтобы ребенок у нас всегда был под наблюдением. То есть вот эти варианты, что мы сидим на пляже вдалеке, а ребенок барахтается в воде, и там как будто бы не глубоко и ничего страшного, это не вариант.
1: Недопустимо.
2: Во-первых,
1: конечно,
2: хорошо бы все-таки с ребенком идти вдвоем плавать, потому что это как минимум безопаснее, потому что когда ты один, то ты просто можешь не успеть позвать на помощь. Во-вторых, если ваш ребенок хорошо плавает, то вы должны сидеть вот на кромке, прям возле воды, и иметь возможность быстро же к нему подскочить. Если он вообще не умеет плавать, то вы прям должны быть рядом с ним на расстоянии вытянутой руки, потому что вода, она не дает нам вот этой вот возможности на долгую раскачку, на то, что я сейчас встану, отряхнусь, сниму с себя одежду.
1: Да-да.
2: То есть вы должны быть в таком состоянии, чтобы вы могли мгновенно в воду войти, вам не надо было там снимать футболку, брюки, туфли, развязывать шнурки, и только после этого вы идете ребенка спасать. То есть за этим смотрим. И еще такой важный нюанс. Оказывается, для того, чтобы человек утонул, ему не нужна какая-то глубокая там вода, какой-то там 5 сантиметров воды достаточно, чтобы человек захлебнулся. Просто если что-то случилось, ударился головой, если потерял сознание, вот если он просто упал лицом в воду, один единственный вдох с водой,
1: и
2: уже
1: все.
2: Происходит вот спазм, и человек дышать просто не может. Поэтому мы должны просто осознавать серьезность всей этой ситуации и опасность воды. Днестр — это хорошо, плавать

0: Это классно, но мы просто должны следить за тем, чтобы такие вещи с нашими детьми не происходили.
1: Еще недавно встречала на просторах интернета картинку, значит, какого цвета выбрать купальник для взрослого или для ребенка, ну, для ребенка в частности. И очень наглядно там было показано, как в голубой воде бассейна, ну, в данном случае, растворяются цвета купальников.
0: Абсолютно.
1: То есть совет был такой, если вы эту картинку не встречали, мы обязательно в сторис свои выложим немножечко попозже. Но смысл там в том, что купальник должен быть как можно более ярким, кислотным даже, кислотного цвета, ярко-желтого, потому что все остальные цвета просто растворяются, и человека уже, возможно, будет не так легко найти и, соответственно, спасти.
0: Абсолютно верно. Еще можно сказать о том, что сейчас во многих частных домах появятся бассейны, то есть тоже набирают родители воду, и тут тоже кажется, что ребенок уже взрослый, что он все умеет, но все-таки для него должно быть нерушимым правилом, которое вы должны обсудить много раз и повторить ему, что без родительского присмотра в бассейн мы не ходим. Вообще, конечно же, опять же, по рекомендациям зарубежным по безопасности, там есть такие пункты, что после каждого купания мы выпускаем воду из бассейна. Но я понимаю, что это рекомендация неприменимая к жизни.
1: А чтобы что?
0: Ну, чтобы у ребенка, допустим...
1: Не было возможности.
0: Да, не было возможности, опять же, туда пойти, подскользнуться, как-то зайти, бассейн закрывается калиткой, калитка закрыта. Но я понимаю, что в частных домах иногда такие бассейны, чаще всего такие бассейны, что воду из них не выпустят. Поэтому нужно продумать так, чтобы все это было устроено, чтобы у ребенка просто не было возможности без вас и без вашего присмотра к бассейну подходить. Потом, если у вас есть какие-то вещи, типа кругов надувных, каких-то жилетов, на рукавников, тоже хорошо в начале сезона все это проверить, потому что иногда кажется, что все это в порядке, что все это еще как раз, что все это целенькое. Но бывает такое, что после зимы такие вещи полежат, сдутые, склеенные, там где-то какая-то микротрещинка появилась, и такие вещи сдуваются. Поэтому прежде чем ребенка в воду отправляете, тоже обязательно все это надуйте, на себе проверьте, чтобы все это не спускало.
1: А еще, если мы коснулись уже безопасности на воде, не только река, не только бассейн представляет опасность для ребенка. Даже, я так понимаю, принятие простой ванны в том числе несет некие угрозы. Давай поговорим об этом.
0: Давай. Смотри, опять же, исследования показывают, что самой частой причиной смерти детей до 5 лет является утопление. Как раз в ванной.
1: Кошмар.
0: Почему это происходит? Опять по той же самой причине. Во-первых, маленькие дети, у них тело еще устроено так, что тяжесть их тела находится в голове. У них голова большая.
1: Перевешивает.
0: То есть ребенок, если сидит, он очень быстро перевешивается и падает на спину. А ванна такая вещь, которая очень скользкая. Да, и ты очень имеешь большой риск там провалиться. Потом, как я уже говорила, не надо большого количества воды, чтобы захлебнуться водой. И еще такой важный нюанс. Если мы ребенка в ванну уже заносим, мы должны думать о том, что у нас все для купания уже должно быть приготовлено с собой. То есть полотенце. Да, абсолютно верно. Но если вдруг что-то все-таки вам понадобилось, что-то вы там забыли, подгузник надо принести, или кто-то вам в дверь позвонил, это тоже должно стать для вас железным правилом. Не оставляем ребенка в ванной в одиночестве. Прям в полотенце его берем, заворачиваем, выходим, делаем свои дела, там открываем двери, кто там пришел, запускаем, но ребенка в ванной не опускаем. И для него вот это станет с самого детства нормой, то есть я в воде один не остаюсь. И когда он уже вырастет и станет уже таким там упрямым подростком, вам меньше сил придется тратить на то, чтобы донести ему вот это правило. То есть для него оно станет естественной
1: нормой
0: жизнью,
1: уже,
0: нормой, да.
1: Да.
0: То есть мы купаемся всегда под присмотром.
1: Ну, конечно, друзья мои, стоит провести, особенно со своими детьми-подростками, некие воспитательные беседы на тему того, что купаться все же рекомендуют спасатели, да и мы вместе с маминой школой, в том числе, только на тех пляжах, где дежурят спасатели, потому
0: что... Про ныряние еще хорошо бы с детьми поговорить, потому что...
1: Что нырять, это, ну, такое себе. Кстати, скажи, пожалуйста, вот ты в детстве купалась без родителей в реке?
0: Я купалась без родителей в реке, но когда уже я была большая. И самое главное, я не ходила туда одна. Вот в чем проблема. Понятно, что это невыполнимое вообще требование, требовать от ребенка,
1: реку,
0: что он никогда не пойдет на речку. Скорее всего, будет такая история. Но, опять же, наша родительская задача построить с ребенком такие отношения, чтобы он все-таки доверял нам, и ему не приходилось от нас прятаться, нас обманывать, от нас что-то скрывать. И если он идет хотя бы на речку, чтобы мы хотя бы знали, где он. И опять же, мы идем компанией, мы не идем в воду по одному, мы не идем туда, где нет других людей взрослых, нет спасателей. Мы просто следим друг за другом для того, чтобы все это было как можно более безопасно.
1: Ну и по поводу ныряния с моста, помню, что в моем детстве частенько были такие истории, когда ребята ныряли с нашего моста Кирсканского в реку.

0: не все истории заканчивались хорошо, и даже в моем окружении были трагичные истории.
1: Причем, может быть, на одной точке просто вот 10 человек нырнуло, все у всех прекрасно, да. Нырнул 11-й и сломал
0: позвоночник. И какая-то беда, да. Поэтому, друзья, давайте будем внимательно, проведем беседы со своими детьми, в том числе еще разочек напомним им о безопасности. На еще о том, как сделать детство безопасным, написала Олеся книгу. Эта книга есть в наличии в Бендерском центральном шерифе. Если вы еще не глядели в нее, зайдите, поглядите, полистайте. Я думаю, найдете массу всего интересного, как и на YouTube-канале, и в Инстаграме «Мамина школа». Олеся, спасибо за то, что приходишь и подсвечиваешь такие важные вопросы. До новых встреч.
1: Всем пока.
2: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-533-33.
4: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
5: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
6: Вам необходимо провести инвентаризацию земельного участка или топографическую съемку, межевание земли и строений? ООО «Геоцентр» в кратчайшие сроки и с максимальной точностью окажет весь спектр топографо-геодезических услуг. Мы работаем со всеми категориями земель по всей республике. ООО «Геоцентр». Телефон для справок 779-94-00.
7: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Друзья мои, шоу «Хорошее начало» и на наших студийных часиках 9 часов 48 минут. Самое время разыграть подарочки. Подарочки у нас от Тираспольского хлебокомбината и сегодня необычные.
1: У ТХК в фирменных магазинах акция с 10 по 17 июня включительно. При покупке 3 пачек сухарей «Малютка» с разными вкусами можно получить 4-ю в подарок. В целом акция называется «Набор сухарей похрустим». Данная акция дает покупателю возможность попробовать сразу все виды сухарей. «Малютка» с разными вкусами, сухари находятся в одной упаковке по выгодной цене.
0: И вот такую упаковочку с 4 пакетами сухариков похрустим мы подарим прямо сейчас человеку, кто дозвонится в студию первым. Номер телефона в Тирасполе 6077. Поехали.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: В студию дозвонилась нам прекрасная Ольга. Ольга, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Как у вас настроение?
2: Отличное.
1: И будет оно в два раза лучше, потому что первый человек, который дозвонился нам в студию, это именно вы забираете сегодня замечательный подарок.
3: Ну, даже не в два раза, а в четыре, можно сказать, потому что пачек сухарей «Малютка» с разными вкусами вам достается ровно четыре. Это такая акция у наших друзей-спонсоров Тираспольского хлебокомбината, и, конечно, мы в ней участвуем. Вам достается этот подарок и вот эти аплодисменты, которые поздравят вас с тем, что именно вы оказались первой сегодня в нашем эфире.
2: Спасибо большое.
3: Ну, конечно, право передать приветы также имеется.
2: Привет и передаю. Я знаю, кому передать подарки эти.
3: Так.
2: Так. Деткам.
3: Кому?
2: Деткам.
3: Так, ну хорошо. Какие-нибудь еще приветики будут?
2: Приветики вам. Спасибо вам большое.
1: Всегда.

0: Пожалуйста, мы только рады поучаствовать, точнее, даже не поучаствовать, а дать вам возможность поиграть с нами и забрать этот подарок.
1: Отлично, Ольга, трубочку
2: спасибо,
1: не кладите. Мы за эфиром расскажем, как, где и когда забрать свой подарочек. Ну и, конечно, вам желаем в том числе хорошего настроения. Пускай сегодня все получается.
3: Звездочет на Интер-ФМ.

0: Как в небо батут, так много подруг вокруг, но люблю одну.
1: Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в Тирасполе 10 часов утра, вы слушаете новости. Рост цен на удобрения может повлиять на стоимость овощей и зерновых. Они могут подорожать в среднем на 20-30% в следующем году. Для нынешнего крупные приднестровские сельхозпроизводители закупали удобрения еще по старым ценам. Вскоре сформируют план на следующий сельхозсезон. Тогда станет понятно, насколько поднимется цена. Удобрения и средства защиты растений в Приднестровье раньше везли из России, но после закрытия границ 4 года назад и возросшего давления Молдовы нашим аграриям пришлось осваивать европейские и азиатские рынки. Из-за войны в Персидском заливе цена на удобрения подскочила почти на 40%. Даже если ситуация на мировом рынке стабилизируется, низких цен на средства для подкормки растений уже не будет, считают аграрии. Милитаризация Молдовы ведет к перекосу всей системы безопасности на берегах Днестра, считает политолог Андрей Сафонов. Большая часть систем вооружений, которые закупает Молдова, наступательного характера и может быть использована против Приднестровья и российских войск, дислоцированных на нашей территории. «Ну, не с Румынией и Украиной будет воевать Молдова, верно?» – сказал Сафонов. По его мнению, наращивать военный потенциал, тратя миллионы леев на закупку вооружений – идея европейских покровителей Молдовы. Страну с нейтральным статусом по Конституции хотят втянуть в единое военное пространство с Румынией и НАТО, пояснил Андрей Сафонов. Для Молдовы это опасная стратегия, но нынешние власти Кишинева о последствиях не думают, считает эксперт. Продолжаем выпуск. Организатора стихийной свалки вычислили по чеку из магазина. Житель Суклей забыл его в одном из мешков бытового мусора, который бросил у дороги недалеко от полигона ТБО. По этому чеку милиция и нашла владельца. По его словам, не хотел ждать, пока за мешками приедет спецавтохозяйство. Договора на вывоз мусора на полигон у него нет. Организатору стихийной свалки теперь грозит штраф 1200 рублей. Сегодня Всемирный день мороженого, и это, пожалуй, самый летний праздник. История лакомства уходит на тысячи лет назад. Охлажденные десерты ели и в Древнем Китае, и при дворе Александра Македонского. Сегодня можно отметить праздник, купив себе мороженого или самостоятельно сделав домашний пломбир. И о погоде к этому часу на юге республики +24. Вы слушали новости, оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Поддержка. Индивидуальный подход. Неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет в лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Палецкого 8А, телефон 775-963-6000.

0: 63.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Поздравить с днем матери свою.
0: Оленька,
2: маму. Хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на ИМ.

0: на Интер-ФМ.
1: Ух ты, друзья, что же это? Это легендарочка 2 на 2 в эфире радио Интер-ФМ. И как и всегда, мы разыгрываем подарки от наших друзей и спонсоров Тираспольского виноконечного завода «Квин». Сегодня это превосходное столовое полусладкое белое вино, которое приготовлено из отборного винограда французского сорта «Шардоне» и венгерского сорта «Ирша» и «Оливьер». В его элегантном букете сочетаются цветочные и фруктовые ароматы. Это цветы акации, липа и роза, спелая груша, экзотические фрукты. И все это украшено нежными медовыми нотами.
2: Вино обладает насыщенным объемным вкусом и длительным послевкусием с приятной сладостью. Мало того, есть и изменения. Теперь это вино в бутылке с винт-горлом. Это про технологичность и честность перед потребителем. Оно герметично защищает вино от лишнего кислорода, сохраняя яркую фруктовость и свежесть вина так, как его задумал производитель.
1: Прямо сейчас нам нужны два добровольца, которые оставят свои заявочки в нашем вайбере. Плюс 373-533-6177 его номерочек. Мы сами вам перезвоним, конечно же, потому что хотим играть. Кто-то сыграет с Софи, и кто-то сыграет со мной. Правила напомним обязательно. Пишите прямо сейчас.

0: на Интер-ФМ.
1: Друзья, если вы слышите эти звуки, это значит, что прямо сейчас состоится легендарная битва 2 на 2, и у нас есть два добровольца. Сначала мы набрали Александра. Александр, доброе утро.
2: Здравствуйте.
1: Как ваше настроение?
2: Хорошее.
1: Боевое, я надеюсь, потому что вы ко мне в команду попали.
2: Ну, я не против.
1: Ничего себе, я не против. Ну, хорошо, также у нас есть еще и Наталья. Наталья, приветствуем вас, давненько вас не слыхали.
3: Добрый день.
1: Как у вас дела?
3: Отлично.
1: Отлично, это превосходно. Итак.
4: Напомню правила. Смотрите, как вы уже знаете, нас судьба распорядила так, что Оля сыграет с Александром, а я с Натальей. У нас есть мобильный телефон, на котором есть приложение, и всплывают на нем абсолютно разные слова, которые мы сможем или не сможем объяснить.
1: Да,
4: но в любом случае мы постараемся вдвоем. И ваша задача за минуту назвать как можно больше слов. Тогда предлагаю начинать.
1: Итак, первыми начинаем мы с Александром. Кстати, так, а ну-ка вернитесь назад. Значит, наша команда, Александр, с вами называется «Динозаврики». Сони и Наталья. Команда называется «Состоятельные кроты». Ну,
2: мы
1: посмотрим, да, насколько они состоятся, собственно, или все-таки у нас получится их победить. Итак, мы начинаем первым. Вы готовы?
2: Давай.
1: Поехали.
0: Да начнется бой.
1: Собаку выгуливают на нем, на ремешке
2: поводок.
1: Таком. Супер. Он бронебойный, в нем прячут драгоценности.
2: Сейф.
1: Отлично. Так, вот рана у меня, допустим, остался после нее.
2: Рана, ожог, шрам.
1: Да, отлично. Двигаемся дальше. На физкультуре.

0: туре делаем вперед и назад через голову.
1: Кувырок.
0: Супер класс. Запад, север, юг.
1: Восток.
0: Отлично. Есть богатство, а есть?
1: Бедность.
0: Да, да, все верно. На рыцаре из мелких колечек...
1: кольчуга.
0: А, да, супер. Так, его раньше заваривали, чтобы... Так, ну это я самовар пропускаем. Это большая гора, как по-другому называется еще?
1: Холм.
0: Нет, огромная.
1: Нет, дальше.
0: Море бьется об них.
1: Скалы.
0: Да, отлично. Так, если я что-то украду, я совершу...
1: преступление.
0: Да, отлично. Еще резинка. Резинку как по-другому называют, чтобы стирать карандаш?
1: А, резинка, ластик.
0: Отлично. Ну. Есть существительное, а есть действие?
1: На показатель.
0: Нет. Ну вот, например, озеро это существительное, а вот волнуется...
1: По-русскому тройка.
0: По-русскому тройка. Ну хорошо, у нас уже 10 слов, это был глагол. Оставим 10, это потрясающий результат. Давайте аплодисменты в студию. Так, состоятельные кроты выходят на охоту.
2: Ну, постараемся мы, конечно, побороться, но все-таки это среда, это утро. Возможно, у кого-то сейчас и работа, и будет тяжело.
0: Не ищи оправданий, давай-ка.
2: Ну, мы в любом случае постараемся. Итак, Наталья, начинаем?
3: Да.
4: Ответный удар.
2: Итак, печаль, как по-другому называется?
3: Штамп.
2: Печаль. Вот человек, вот у него это чувство, он грустит. Ладно, хорошо, пропустим это. Животное такое пушистое, приятное, любит его заводить дома.
3: Кот.
2: Угу, так, хорошо, двигаемся дальше. У нас на потолке она висит и освещает все. Да. Также у нас есть кувшин, в котором хранят цветы. Такой элегантный, как он называется?
3: Ваза.
2: Угу. Можно этот предмет бумажный прицепить к тетрадке. Он такой красивый, блестящий. Запутала, замудрила, наклейка это была, ладно. Хорошо, всевидящее, глаз по-другому.
3: Око.
2: Угу. Так, камера такая, в которой хранят все холодное, по типу мороженого.
3: Морозильная камера.
2: Угу, так. Ой, какие слова. Так, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. В ней делают напиток такой прекрасный из винограда. Деревянная такая.
3: Бочка дубовая.
2: Да, да, бочка, бочка. И последнее, последнее слово, я считаю, что...
0: Ну, может, давай, давай, давай.
2: Ну, я думаю, можно. Хорошо, это птица, которая ходит у нас по городу и летает, и курлыкает. Курлыкает. Летать, кстати, не сильно любят, они в основном ходят, они наглые в последнее время.
3: Голуби.
0: Да. Но я тоже подумала про Аиста на самом деле. Слушайте, ну 7 это неплохой результат. Давайте поаплодируем и Наталье, и Соне, потому что это была хорошая битва, доброе сражение. Но, тем не менее, мы с Александром победили. И Александру ставят подарочек от наших друзей-спонсоров. Это бутылочка превосходная. Бутылочка с виндгорлом, а внутри там столовое полусладкое белое вино, шардоне, иршай, оливьера. Ну, а Наталья первая передает приветы.
3: Ну, конечно, передаю нам, нашим ведущим, четким, классным, не устану это повторять, диджеям.
0: Спасибо большое.
3: Вы нас с утра до вечера заряжаете энергией, дарите хорошее настроение. И так как сегодня день мороженого, так, кушайте наше местное тираспольское мороженое, оно очень вкусное.
0: А я его, кстати, больше всех люблю, больше всех мороженых.
3: И всем хорошего настроения, хорошего дня.
0: Спасибо, Наталья, вам также желаем прекрасного дня. Пускай кто-нибудь вас угостит сегодня прекрасным, вкусненьким мороженым. А если никто не сподобится, обязательно сделайте это сами, потому что мы компанию обязательно составим. Ну, а теперь слово Александру.
1: Хотел бы сказать, все то же самое вдвойне. Что там было, существительное или что? Я вот все буду теперь думать.
0: Глагол.
1: Глагол. Ага, все понял. Хорошего настроения, спасибо большое. Вам сложно нам, конечно, объяснять, потому что...
0: Вообще не сложно,
1: Александр. Таким, как нам... диванным зрителям, да. Спасибо большое, хорошего дня, прекрасного настроения всем. Всего доброго.
0: Полностью поддерживаю предыдущих ораторов. Вот лучше и не скажешь. Александр, трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как, где и когда забрать подарок. И продолжаем эфир в Приднестровье, 10:32.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 11.98 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.

0: Классная реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
2: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире – «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает» – качество, проверенное временем.
3: Стройка не ждет, «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона. Прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: Желаем продуктивного дня, пускай все сегодня получается. Желаем удачи, удачи бесконечной, побольше хороших новостей и по традиции крепкого здоровья. Ольга Пшеничная, София Шерсвит работали в студии для вас. Всем пока.
1: Всем пока.

0: Мы дарим вам настроение.
1: Хорошее начало.
2: На студийных часах 10:52. Вы слушаете радио Интер ФМ. Что ж, друзья, время летит незаметно, и я считаю, что все, кто проснулся так же, как и мы, где-то уже к 7 был на работе, а возможно и к 8, уже точно успел окончательно проснуться и настроиться на рабочий лад. Ну а мы только в шоу «Хорошее начало» рады дарить вам настроение.
3: Мало того, прекрасные новости, отличную музыку и все, что вы так любите в любимом радио Интер ФМ. Конечно, всем

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 11 часов. Вы слушаете новости. Собака спровоцировала аварию в Тирасполе. Пострадал человек. На улице Юности мопед врезался в припаркованную Тойоту. Водитель, ему 69, хотел объехать пса, который выбежал на дорогу. В итоге въехал в машину на обочине, поломал ногу и ушиб голову. Мужчина в Лечгородке. ГАИ разбирается с аварией. Собака, судя по всему, цела. Слободей и села района 7 и 8 августа каждый год будут вспоминать погибших в немецко-румынскую оккупацию. Памятную дату установили власти района, чтобы сохранить историческую правду и о подвиге жителей тоже. Оккупация началась в 41-м, освободили район от фашистов в 44-м. За эти годы от рук фашистов погибло много сельчан. Всех вспомнят поименно в Дни памяти, к мемориалам принесут цветы. А еще историки, архивисты, краеведы расскажут о событиях периода оккупации, о том, как действовали подпольщики, партизаны, какой вклад в победу над нацизмом внесли жители Слободейского района. Водители, повары, швеи, а также слесари, пожарные и электромонтеры – это самые востребованные рабочие профессии в Приднестровье, и их дефицит сохраняется, рассказали в Минсоцзащиты. Из специалистов нужны врачи, медсестры, бухгалтеры, учителя и служащие силовых структур. В целом на рынке труда наблюдается дисбаланс между спросом и предложением на рабочую силу. Количество вакансий превышает число соискателей. Так работу ищет почти 1200 человек, в то время как от предприятий, организаций и фирм поступило больше 4000 предложений, 60% вакансий которых – это те самые рабочие профессии. Продолжаем выпуск 3+1. Новая акция Тираспольского хлебокомбината на сухари «Малютка». Она стартовала во всех фирменных магазинах. Сухари «Малютка» – это сдоба с разными добавками. В линейке 4 разных вкуса – с маком, кунжутом, ржаные, а также травы и специи. Подавать их можно и к чаю, и к супу. Сухари упакованы в акционные брикеты. Можно попробовать сразу все. На ТХК «Малютку» создавали как вариант перекуса для школьников. Упаковку легко взять с собой. 4 вкуса по цене 3 уже можно купить. Акция во всех фирменных магазинах ТХК продлится до 17 июня. И о погоде к этому часу в столице 26 градусов тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами. Хорошего дня!

0: Реклама на Интер-ФМ. Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
3: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25%.

0: 10% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ореола». Ждем вас в магазинах вашего города.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

глаза. 11:16 на часах, радио Интер-ФМ ваших приемников. Ну, естественно, тут много подарков собралось. Пытаюсь разобраться сейчас в них для того, чтобы вам их все раздарить, а вы далеко от приемников не уходить. Меня зовут Вячеслав Мишин. Погода замечательная, такая прям по-летнему хорошая, без супер жары, которую мы ждем. Ну, кто-то ждет, кто-то не ждет, но, тем не менее, оно присутствует. Оно, это я имею в виду, лето. Это уже замечательно. Возможно, поменяется погода в ближайшее время, об этом говорят синоптики, но пока наслаждаемся тем, что есть. И напоминаю еще разочек, далеко от приемников не уходите, подарков сегодня много.

что боль проходит постепенно. Но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает, говорят. Что боль проходит постепенно. Но прошлое разрядом ожесточенно бьет по венам, говорят. Они, наверное, все знают. Сколько ты не убивай, но любовь не умирает.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминий.

0: Алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
1: Все работает, все на месте, все для вас. Рынок «Меркурий» открыт и работает в обычном режиме. Здесь легко найти нужные товары для дома, семьи и повседневной жизни. Удобно, быстро, экономно. Наш адрес – город Тирасполь, улица Клара Цеткин, 2А. Рынок «Меркурий» – территория выгодных покупок.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-8-90-77.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

Ну что ж, друзья, значит, на часах у нас 11:47, а лавандовый фестиваль «Салютом» уже совсем скоро, и это приятный бонус, потому что давно мы этого ждали, и это произойдет. Но, правда, произойдет это в Первомайске, значит, в это воскресенье. Праздник начнется в 16 часов, приедет контактный зоопарк, а также лошадки из конноспортивного клуба «Алюр». Много-много мероприятий запланировано на этот день, так что, если вы еще не присутствовали на таких мероприятиях, обязательно посетите. Значит, помимо этого еще будет лаванда, запах лаванды. Это что-то невероятное, красивое. Ну и фотографии можно будет наделать целое множество. Поэтому рекомендуем всем и каждому. Еще разочек. В Первомайске в 16:00 в этом.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Приднестровье, полдень, здравствуйте. Почти 70 случаев кишечных инфекций за неделю.

Информирует Минздрав. Это больше, чем на прошлое. Однако ситуация, по оценке эпидемиологов, остается неустойчиво благополучной. Рост заболеваемости отмечается в Тирасполе и нескольких районах – Григориопольском, Слободзейском и Рыбницком. Холеры ни у одного пациента не выявили. Не нашли ее и в водоемах. Другим темам. Троих подростков осудили в Дубасарах. На их счету 11 преступлений, в том числе вымогательство денег у ребенка, хулиганство и грабеж. Серьезный резонанс вызвало избиение двоих бездомных мужчин. Подсудимые не только издевались над ними, но и снимали все на телефон. Вина подростков полностью доказана. Двое парней проведут по 3,5 года в воспитательной колонии, сообщает прокуратура. Третий получил условное наказание, но с испытательным сроком в 2 года. Дом пострадал от пожара в Карагаше. Хозяева вовремя заметили огонь, но сами потушить его не смогли. Вызвали спасателей. На все ушел час. Комната и коридор выгорели. Причиной стало короткое замыкание. И еще одна новость из Карагаша. Очевидец снял на свой видеорегистратор нарушение 25-летнего водителя Audi. При обгоне он пересек сплошную. Теперь заплатит 630 рублей за лихачество. Продолжаем выпуск. Власти Молдовы не учитывают мнение своих граждан, которые считают нейтралитет страны лучшей гарантией безопасности. Такое мнение в интервью ТСВ высказал политолог Андрей Сафонов. 2/3 жителей Молдовы, согласно опросам, против вступления в НАТО. Однако официальный Кишинев наращивает милитаризацию под давлением европейских покровителей. Миллионы леев, отметил Сафонов, тратятся на вооружение наступательного характера. Его могут использовать против Приднестровья и российских войск, дислоцированных на нашей территории. По мнению политолога, милитаризация Молдовы ведет к перекосу всей системы безопасности на берегах Днестра. И о погоде в Тирасполе +27. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, смаком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
3: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-3709. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
6: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
7: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
8: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: Ох, друзья, как я и обещал, значит, будут у нас сегодня подарки. И подарки приятные. Все дело в том, что прямо сейчас мы будем разыгрывать целый набор. Набор прекрасных, восхитительных, классных и очень вкусных сухариков «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината. Они восхитительные, если еще не пробовали, то вот вам, пожалуйста. Кто давно ждал ничего-то сладкого, кто-то, может, сладкое не любит, то вот вам отличный повод для того, чтобы поучаствовать с большим, будем надеяться, удовольствием. Значит, тут целый набор, напоминаю еще разочек. И я думаю, что он подойдет всем и каждому. А мы с большим удовольствием его прямо сейчас и разыграем. Все, что нужно сделать, это узнать звезду. Точнее, факты о ней. А точнее, если быть прям уж совсем точным, какой факт неверный. У нас есть три факта, есть звезда и Вайбер вам потребуется сегодня. Плюс 373-533-6177. Пишите туда с точки смайлики все, что угодно, чтобы мы знали, что вы тут, вы с нами, вы готовы. Так, вот, значит, есть уже люди, которые готовы играть даже без призыва. Но всем остальным тоже рекомендуем быть поближе, потому что, а вдруг вы тот самый счастливчик, который и заберет подарок. Ну что ж, давайте приступать. Сегодня у нас звезда. Это легендарная певица Максим. Да, именно она сегодня... У нас лучший человек. А все, знаете почему? Потому что день рождения сегодня у нее. С чем мы ее и поздравляем. Значит, смотрите, есть три факта. Два из которых правдивы, один неправдивый. И если вы отгадаете верно, какой факт неправдивый, то заберете подарок от Тираспольского хлебокомбината. Все, что нужно, еще разочек напоминаю, быть первым человеком, который даст правильный ответ. Значит, напомню еще разочек, в фирменных магазинах действует акция с 10 по 17 июня. Включительно при покупке трех пачек сухарей «Малютка» с разными вкусами можно получить четвертую в подарок. В целом называется акция «Набор сухарей похрустим». Вот такая вот акция присутствует. И есть еще одна приятная, которая прямо сейчас принесет вам целый набор. Так, давайте разбираться с фактами. Еще раз напоминаю, что писать правильные и неправильные ответы, да в принципе любые, можно в Viber плюс 373-533. 6177. И вот давайте это, собственно, и приступим. В детстве у нее было прозвище «Терминатор». Как вы думаете, певица Максим, могло быть в детстве прозвище «Терминатор»? Второй факт. Одна из ее песен является гимном болельщиков. Так, многие верят. Многие верят про «Терминатора». Кто-то, конечно, не верит. Так. Ага. Давайте, нет. Давайте я сейчас озвучу три, и вы быстренько напишите, какой факт неверный. Давайте сделаем так проще, будет и мне разбираться потом с вашими вариантами, и вам будет быстрее все это дело написать. Значит, смотрите. Первый факт. В детстве у нее было прозвище «Терминатор». Второй факт. Одна из ее песен является гимном болельщиков. Напоминаю, что нужно будет написать всего лишь цифру 1, 2 или 3. Ну и третий факт. При приезде в Москву она жила в люксовом отеле. Вот какой из этих фактов неверный, пишите. Плюс 373-533-6177. Так. Так. Полетели варианты. Ай, молодцы. Были и неправильные, конечно же. И были и правильные. Так, вот у нас есть, по-моему, определился победитель. Много правильных ответов, действительно. Так давайте же все-таки разбираться с фактами.

0: И пока я пытаюсь вызнать имя человека, которому я прямо сейчас пришлю смайлик. Напишите, пожалуйста, ваше имя, чтобы мы знали, как зовут победителя. Ну а пока давайте с фактами разберемся. Значит, одна из ее песен является гимном болельщиков. Да, это бесспорный факт, я думаю, что многие уже слышали. И хоккейных болельщиков, и футбольных болельщиков. Все поют ее целым стадионом, и это что-то невероятное. Вот можно относиться к футболу по-разному. Можно его любить, можно не любить. Но если вы попадете именно на такой футбол, где вот так всем стадионам поют песню «Максим», я думаю, что вот тогда вы сильно измените свое мнение по поводу этой игры и атмосферы на этой игре. По поводу прозвища «Терминатор». Что тут, значит, происходит? В детстве, да, действительно, было у нее прозвище «Терминатор», потому что характер у нее с самого детства был такой, знаете ли, стойкий. Она пережила очень много невзгод, непростая у нее судьба была последние годы, но, тем не менее, с ранних лет вот этот закал характера помогла ей все это дело пережить, и сейчас она, будем надеяться, в добром здравии и в прекрасном настроении даже иногда выступает, с чем мы и поздравляем всех фанатов, естественно. Но она с самого детства дралась, причем так, достаточно жестко дралась с мальчишками, с девчонками, и пошла заниматься на карате. Да, вслед за старшим братом Максимом, с которым они были очень близки, и который во многом был для нее примером. Ну и, кстати, вот в честь этого брата она и взяла сценический псевдоним. Ну а после карате Марина не остановилась и перешла в бокс. Поэтому, если вы думаете, что эта хрупкая девушка не может дать сдачи, пожалуйста, может. Так, значит, при переезде в Москву жила в люксовом отеле. Вот этот факт многих смутил, и правильно смутил. В пельменной жена жила несколько дней, потому что тот адрес, по которому она должна была оставаться первое время, его вообще не существовало. Она не растерялась и вот взяла эту сумку через плечо спортивную, с которой она была, и отправилась в круглосуточную пельменную, перебиваясь прямо на столе сном прерывистым, но хоть каким-нибудь, все-таки. Ну а дальше, кстати, до сих пор она вспоминает эти времена с теплотой. Ну, видимо, нужно было самых низов прочувствовать все, чтобы потом добиться уже высот других. Ну что ж, мы поздравляем Инну. Инну поздравляем, ей аплодисменты, конечно же. Многие дали правильный ответ. Действительно, это была и Наталья, и еще одна Инна, и кто-то еще был, я помню точно. Так, аплодисменты присутствуют, подарок тоже присутствует. Ну и, конечно, прямо сейчас, если вдруг кто-то не знал, как звучит песня «Максим», которую поют целым стадионом, она зазвучит.
1: Звездочет на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779 533 33.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах. Но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.
0: Наводим красоту на Интер-ФМ.
2: Отведи меня в тишину, мне так нужно вспомнить тебя и в простых объятиях втянуть.

0: накидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 2 часа дня в столице. Здравствуйте. Капитальный ремонт завершается в Слободзейской поликлинике. Ход работы

Вот проинспектировал глава администрации Василий Тищенко. Проверил и крышу в центре развития ребенка Романица, села Карагаш. Ее полностью меняют над пищеблоком и частью помещений. В Слободзее почти закончены работы в кабинетах, где будет аппарат для рентгена и флюорограф. На финишной прямой ремонт и лестницы, и входной группы здания, а также систем пожарной безопасности и вентиляции. Качество работ тщательно отслеживают. К другим новостям. Бюро реинтеграции Молдовы считает, что Тирасполь, наказывая за применение к Приднестровью термина «Транснистрия», насаждает цензуру с целью русификации региона. А отказ от этого названия усугубляет самоизоляцию и сепаратизм. Транснистрия – название региона, оккупированного румынами в годы Великой Отечественной, куда вошли территории Приднестровья и ряд районов Украины. Оккупанты тогда уничтожили от 270 до 400 тысяч мирных жителей. Президент Вадим Красносельский, говоря об инициативе ввести наказание, отмечал, в Приднестровье недопустимо произносить слово «Транснистрия» как таковое. Для нас это синоним Холокоста. Оно означает смерть, пытки, голод и все, что с этим связано. Холеры в Днестре нет, но фекалии почти в половине проб. Вода не соответствует нормативам на севере в Каменке и Рыбнице и на юге в Бендерах и Слободзейском районе, сообщает Минздрав. Эпидемиологи летом регулярно берут пробы из реки, чтобы отслеживать состояние воды. Купаться можно, однако стоит быть аккуратными. Продолжаем выпуск. Лаванда в Первомайске уже цветет. На поле в это воскресенье власти зовут всех приднестровцев. В парке пройдут концерт, выставка мастеров и игры для детей. Сезон фото в лаванде открыт. Праздник начинается в 4 часа дня. Совершится он салютом. И о погоде в Тирасполе +27. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
4: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
5: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Ну что ж, подарки у нас присутствуют, а значит, самое время их раздавать. Сделаем это благодаря нашим спонсорам, а конкретно, если вы вдруг еще не в курсе, это кофейня «Арабика». Хочешь освежиться со вкусом? Тогда тебе к ним дарит они летнее настроение. Кофейня «Арабика» — вкус, который бодрит и освежает. Ну а сегодня у нас среда, а значит,

Банановый смузи и кофейный лимонад уже ждут кого-то одного, а может двоих. Поэтому рекомендуем прямо сейчас звонить к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177. Причем это не на выбор, это вот сразу и банановый смузи, и кофейный лимонад достанется тому, кто разберется в нашей композиции. Вернет все слова на место, они почему-то перемешались, перепутались. И если у вас это получится, то вы забираете подарок от кофейни «Арабика». Поехали!

0: вперемешку на Интер-ФМ.
1: Так, ну что, у нас есть человек, который готов сегодня справиться с этой сложной задачкой, вернуть все слова на место. И давайте знакомиться. Михаил, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Как дела, как настроение?
2: Отлично.
1: Так, вы на работе, дома чего делаете?
2: На работе.
1: На работе. Ну, работа легкая у вас?
2: Нормальная.
1: Нормальная. Средняя. Можно и позвонить на радио, поиграть, да? И поработать,
2: да.
1: Успеть. Класс. Это самое главное, чтобы работа еще удовольствие приносила. Особенно в такую пору, как лето, когда хочется, наоборот, сидеть где-нибудь на природе и наслаждаться. Но пока запрет на рыбалку, нужно еще немножечко подождать. Вы, кстати, как к рыбалке относитесь?
2: Не, рыбалка не мое.
1: Не ваше. Так, а как досуг тогда проводите?
2: Машинками играюсь.
1: Хорошее дело. И не поспоришь же, классно. Я бы тоже так хотел. Но почему-то полюбил рыбалку. Так, ну что ж, Михаил, у нас тут задача с вами другая. У нас есть слова. Их тут не так, чтобы сильно много, но и немало. Их нужно вернуть на место. Это слова из очень такой в свое время популярной песни. И если у вас получится их вернуть на места, то вы забираете подарок от кофейни «Арабика». Готовы?
2: Я готов.
1: Итак, вот как звучат эти слова. Долгих после слезам вернется все. Не верь ночей ты. Обернется сладкий долгих сон ночей болью после.
2: Ты не верь слезам.
1: Так.
2: Все вернется после долгих ночей как-то там.
1: Отлично. Да, да. Болью сладкий сон обернется. Да, после долгих ночей. Отлично. Давайте поаплодируем. Это было восхитительно. Как относитесь к творчеству Шуры?
2: Хорошо. Я всех слушаю, как бы у меня нет предпочтений особо.

0: Но тут не поспоришь. Он может быть для кого-то разным абсолютно человеком, но песни его, особенно с этой его манерой, шепеляво иногда странные, но они все-таки в самую душу заходят. И это замечательно. Мы вас поздравляем, Михаил. Вы становитесь победителем. Вам достается подарок от кофейни «Арабика». Это банановый смузи и кофейный лимонад. Ура, ура, ура. Так, а к ним как относитесь?
1: Отлично.
0: Отлично.
1: Вот в эту жару самое то, что надо.
0: С большим удовольствием мы объявляем о том, что вы становитесь победителем и забираете этот прекрасный подарок, который предоставила кофейня «Арабика». И напоминают они, что если хочется освежиться, тогда вам к ним. Они дарят летнее настроение. «Арабика» — вкус, который бодрит и освежает. Михаил, кому будут ваши приветы?
1: Ну, привет всем, кто слушает радио, всем, кто на волне.
0: Класс, все четко, кратко и лаконично. Так и оставим. Ну что ж, прямо сейчас Шура ворвется в наш эфир. Не то чтобы лично, но, по крайней мере, со своей песней уж точно. Ну а если вы думаете, что на этом подарки закончились, нет. Остаемся на волне 107.7, слушаем хорошую музыку и выигрываем приятные подарки.

твоя кожа белее, чем стены моей квартиры. Я пишу на тебя акварелью, но до твоего сердца письма не доходили. В тебе только все лучше, в чем у меня нет шансов. Окей, я был неправ, только прошу тебя, не возвращайся.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.

0: Всем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63 567.
1: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры. Большая кардиозона. Стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся. Побеждай. Сияй. Телефон в Тирасполе 63 38.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
1: Реклама на Интер-ФМ.

Как и обещал, еще немножечко подарков, а конкретно 3 пригласительных прямо сейчас на праздничный концерт, посвященный Дню России. Это великолепное событие, тут не поспоришь. Художественный руководитель и главный дирижер, народный артист Приднестровья Григорий Масейко будет выступать и дирижировать в том числе. В общем, это нужно видеть своими глазами, слышать своими ушами и, конечно же, стоит посетить. Особенно, если билеты дают вам просто так. Почему бы и нет? Прямо сейчас третий человек, который дозвонится к нам в студию по номеру телефона в Тирасполе 6177 и заберет эти 3 билета. Берите с собой друзей, родных, близких, кого угодно. Главное, чтобы прямо сейчас дозвонились. Ждем.

0: Тот билетов в тачку, тот получит
1: водокачку.
2: Ну и как всегда, водокачку мы не обещаем, но зато замечательный концерт уж точно в наличии имеется. И на наш призыв отозвались многие, включая Оксану. Оксана была третьей, и Оксана, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Как дела, как настроение у вас?
3: Отлично, звонилась к вам.
2: Это хорошо, это приятный бонус сегодняшнего дня вам уж точно. На концерт хотите?
3: Да.
2: Ну, логично, если бы не хотели, не звонили бы. Согласен. Так, а вы как вообще относитесь к такого рода музыке?
3: Слушаем.
2: Слушаете, да? И на концерт тоже придете послушать, посмотреть и насладиться. Напоминаю, еще разочек, были вообще на таких концертах?
3: Ну, это будет первый.
2: Да, это
3: такого рода.
2: Государственный симфонический оркестр Приднестровской Молдавской Республики. Художественный руководитель Григорий Масейко. Знакомы с этим человеком. Восхитительно он делает свою работу. Тут уж не поспоришь. Человек с большим талантом. И я думаю, что вас он не оставит равнодушными. И в том числе весь симфонический оркестр тоже. С этим я вас и поздравляю. Давайте поаплодируем, пожалуйста. Спасибо. Вот они, аплодисменты. Минтики летят. А еще один приятный бонус. Это возможность передать привет. Кому они будут?
3: Всем, кто меня узнал. Всем привет и всем хорошего дня.
2: Пускай так и будет и у вас в том числе. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, где и как забрать ваш подарок. Приятный сюрприз. А, кстати, с кем пойдете?
3: Супругом и с двоюродной сестрой.
2: Ой, класс. Вообще целая компания собирается. Это очень хорошо. Ну что ж, тогда трубочку не кладите. За эфиром все расскажу. Ну а всем остальным желаю прекрасного настроения. Я, Вячеслав Мишин, с вами прощаюсь. Буквально до завтра. Завтра встретимся и продолжим радовать вас.

0: Солнце. Раз. Сириус. Два. Полярная. Три.
1: Неправильно ты звезды считаешь.
0: А как надо?
2: Интересные факты про звезд. Но нет, не про Сириуса, а, например, про Тейлор Свифт. Будем узнавать вместе на частоте 107.7. По средам. Поймай свою звезду и получи подарок. Звездочет на Интер-ФМ.

Расскажи мне о будущем. Напой мне мелодию, что ты услышала ночью. Ветре бушующем. Я не знал, куда вел этот путь, но уверен был, что все ответы найду еще. В своем сердце так жарко пылающим, так искренне любящим. Я не прощаюсь, я осознал неизбежное. Меня все это время тянуло к тебе, и по-прежнему брежет надежда, что нам уготовано кое-что поважнее, чем дружба. Я всю жизнь

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 3 часа дня в республике. Здравствуйте. Почти 70 случаев кишечных инфекций за неделю, информирует Минздрав. Это больше, чем на прошлое, однако ситуация, по оценке эпидемиологов, остается неустойчиво благополучной. Рост заболеваемости отмечается в Тирасполе и нескольких районах – Григориопольском, Слободзейском и Рыбницком. 11 преступлений за 2 месяца совершили 3 подростков из Дубасара. Они обвинялись в вымогательстве, хулиганстве и грабеже. А еще избили 2 мужчин. Все снимали на видео и выкладывали. В суде вина подростков была полностью доказана. 2 из них получили почти по 3,5 года в воспитательной колонии. 3-му назначили 2 года условно с таким же испытательным сроком. Приговор пока не вступил в законную силу. К другим новостям.

молдавском молоке, из молдавского только вода, заявил экономист Вячеслав Ионица в интервью кишиневским СМИ. Мы привозим сухое обезжиренное молоко. Жиры отдельно добавили молдавскую воду и продавали молдавское молоко, сказал он. Молдова потеряла продовольственную независимость, считает эксперт. Страна экспортирует овощи на 10 миллионов долларов, а импортирует на 130 миллионов. То есть большинство продуктов на рынках и в супермаркетах не местные. Продолжаем выпуск. Сходил за покупками и выиграл робот-пылесос. К своему 33-летию компания «Шериф», как всегда, дарит подарки покупателям. Три помощника ждут своих победителей. Чтобы стать участником розыгрыша, нужно купить любые товары в супермаркетах «Шериф» на единый чек в 500 рублей и зарегистрировать по ссылке на сайте компании. Регистрация началась сегодня, продлится до 23 июня включительно, а 24-го определят трех обладателей роботов-пылесосов. Количество чеков не ограничено. Чем больше зарегистрируют, тем больше шансов выиграть. А теперь о погоде в Тирасполе +27. Это были все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: От плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи. Классический и антицеллюлитный. Вакуумный, медовый. Массаж бамбуковыми веничками. И оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
1: Сеть электроники «Тироэд» представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина.

0: с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

0: 15:15 показывают наши студийные часы. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм, в студии Александр Волков, а в студии Марианна Логинова. Всех приветствуем. Ближайшие 4 часа с большим удовольствием проведем вместе с вами.
1: Да, друзья.
0: Да, друзья, проведем и с большим удовольствием.
1: На самом деле, знаете, почему смеюсь? Давно Александра не видела. Давно мы так вот в дуэте не появлялись.
0: Давно не участвовали мы в этих уличных гонках на радио Интрафэм.
1: Да, друзья, начинается все самое интересное. Не переключайтесь.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» 775-67-590.

0: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну вот как под эту песню можно спокойно выйти в эфир и говорить таким размеренным голосом?
1: А как говорить спокойно размеренным голосом, друзья, это сейчас мы вам продемонстрируем, потому что совершенно неожиданная песня будет в нашем эфире звучать. Мы к такой, на самом деле,

0: деле не привыкли.
1: Тематический выход.
0: Но тематический выход. Итак, песня «Звучи».
1: Вот. Друзья, ну понимаете.
0: Узнаете, да?
1: По Я первым. Узнаю эту песню с трех нот.
0: По первым нотам узнаете эту песню. Это композиция.
1: Сонечка, София.
0: Композиция «Лаванда». А почему «Лаванда» звучит в эфире Интер-ФМ? А все потому, что в Первомайске скоро пройдет лавандовый фестиваль. Поэтому мы таким образом вас к этому фестивалю подготавливаем.
1: Всех зовем в Пале, друзья. Праздник начнется в 16 часов.
0: Летний. Мне кажется, удобно выбрали это время, потому что, знаешь, вот в золотой час, когда фотографии у тебя получаются какими-то такими вот особыми.
1: Замолкай. Лаванда.
0: Лаванда.

У каждого шедевра есть свои скелеты в шкафу. Случайная ошибка, ставшая легендой. Секретный мотив великого шефа и подлинная родина, скрытая за веками споров. Кулинарное досье. Раскрываем вкус истории. Только на Интер-ФМ.

0: Итак, встречайте, очаровательная и свободная Клава Кока!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
0: Ну что, Клава, как твои дела?

0: или мой? Расскажите мне срочно.
1: Новости на Интер-ФМ.
2: 16 часов в столице. Здравствуйте. Работу троллейбусных управлений Тирасполя и Бендер пересмотрят. На совещании в правительстве обсудили развитие горэлектротранспорта. Система ОСОП помогла понять распределение пассажиропотока, рассказал председатель правительства Александр Розенберг. В Тирасполе это около 370 тысяч поездок, из них лишь 95 тысяч на троллейбусах. При этом 70% поездок льготные. Дополнительное давление создает конкуренция с маршрутками. По словам Розенберга, пассажиры делают выбор в пользу коммерческих перевозчиков. Прибыль не идет муниципальным предприятиям. Не хватает также водителей и техработников. Из-за этого на линии не выходит большое число троллейбусов. Они просто простаивают. Всю структуру работы предприятий до конца месяца проанализируют Минфин и Минэкономразвития. Отдельный акцент будет сделан на повышении зарплаты сотрудников. С 14 лет будут наказывать в Приднестровье за буллинг и кибербуллинг. Раньше ответственность начиналась с 16. Поправки в админкодекс сегодня вступили в силу. В законе появилась и отдельная статья за оскорбление учителя, в том числе в соцсетях. О том, что школьную травлю нужно пресекать, не раз говорил вице-премьер Виталий Нягу. Государство должно реагировать на эти угрозы, подчеркнул он. Теперь за такие оскорбления подросток будет платить штраф до 3150 рублей. А если по

Попадется повторно, штраф вырастет и могут конфисковать компьютер или смартфон. К другим новостям. Овощи и фрукты стремительно дешевеют. По 7-8 рублей предлагали сегодня огурцы на зеленом рынке Тирасполя, а клубнику, крупную красивую, по 45. Много черешни, появилась ранняя вишня, ее продавали по 25 рублей за кило. На следующей неделе пойдет урожай вишни, будет много и дешевле, рассказали продавцы, и уже поспела красная смородина. За килограммовую коробочку 70 рублей. Ну а хозяйки сегодня раскупали огурцы сорта «Мирабелла» для закаток. И все в ожидании любимого сорта «Родничок» для заготовки на зиму. Пока «Родничка» немного на прилавках. Лаванда в Первомайске уже цветет. На поле в это воскресенье власти зовут всех приднестровцев. В парке пройдут концерт, выставка мастеров и игры для детей. Сезон фото в лаванде открыт. Праздник начинается в 4 часа дня, завершится он салютом. А теперь о погоде. 26 градусов сейчас в Тирасполе. Это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
2: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
3: Чтобы обновиться к

0: лету даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
1: Проведи это лето со вкусом в кафе «Криково». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Криково». Встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14. Телефон 0-533-94-104.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Сеть электроники «Тирает» представляет бренд номер один в мире «Хайер». Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с «Сноуфрост» и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. «Тирает». Качество, проверенное временем.
4: Стройка не ждет. «Бетон Плюс» не подведет. У нас надежная доставка бетона. Прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
0: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
5: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай! Я смотрю!
2: Ну, пока, друзья, только 16.19, это означает, что до 20.30 время еще есть, как раз это время для того, чтобы прийти домой, успокоиться, возможно, принять душ после такого жаркого дня, а после этого уже посмотреть хорошее кино на ТСВ, какое именно сейчас расскажем.
1: Посмеемся!
3: В 20.30, друзья, час пик на ТСВ. Что такое час пик? Рассказываем. Взрывная смесь экшена и комедии. Харизматичный Джеки Чан демонстрирует невероятные трюки. Как вы к нему относитесь?
2: Мы к Джеки Чану с большим пиететом относимся на самом деле, учитывая все его невероятные трюки, его возраст и его харизму, конечно же.
3: В общем, будет он не один. Крис Такер заряжает каждую сцену фирменным юмором. Фильм сталкивает двух абсолютно разных полицейских, превращая расследование в череду смешных конфликтов и эффектных погонь.
2: И эта вот химия, кстати, между главными героями настолько сильна, что их перепалки запоминаются не меньше, чем боевые сцены. Картина эта идеально балансирует между напряжением, зрелищностью и легкостью и не дает заскучать ни на минуту. Поэтому, если вы хотите динамичное, по-настоящему развлекательное кино, то «Час пик» — это, пожалуй, один из лучших представителей жанра. Я несколько раз видел интервью, в которых они же там и «Час пик 2», и «Час пик 3», и потом они долгое время не встречались, не снимались, и показывают Джеки Чана, который не знает, что сейчас должен выйти Крис Такер. Вот сидит Джеки Чан в кресле, выходит Крис Такер, и у них радость, они начинают друг друга обнимать, потому что действительно вот

0: мне кажется, они пронесли вот из фильма в реальную жизнь.
1: И с это, друзья, пиететом.
0: И это, друзья, чувствуется. А чувствуется с каким пиететом?
1: Это слово дня просто. Спасибо тебе. Знаешь, бывает песня дня, а это слово дня. Пиетет.
0: Слово дня, пиетет. Ну, а мы двигаемся дальше.
2: Глаз не отвести.
0: В 23.30 «Дэнсер», фильм не о танцах, история о том, как талант способен говорить громче любых слов. Главная героиня – немая танцовщица Индия. Она превращает каждое движение в эмоцию и заставляет зрителя чувствовать ее мечту без единой реплики. Фильм создан по сценарию Люка Бессона и его идеи, поэтому в нем есть такая фирменная смесь романтики, необычных персонажей и веры в невозможное.
1: Слушай, интересно. Вот поздно для меня в 23.30. Но я бы посмотрела. Друзья, посмотрите, потом напишите нам в Viber, как вам в 23.30 «Дэнсер» на ТСВ и в 23.30, да, час пик.

0: первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.
1: Время нового.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.fm.

0: ITC всегда на связи.
1: Поддержка, индивидуальный подход, неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63-38.
2: Фирма «Альверия» предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия» – ваш выбор. 3 7 81 200 и 0 533 8 90 77.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор Центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. Оскар. Улица Палецкого, 8А.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
6: Суперакция в ITC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в ITC.
7: Реклама на Интер-ФМ.

0: Ну, знаешь, как говорят, 7 раз отрежь, но слово не воробей в руках. Когда один в поле, а синица в хлебе, который всему привет, работа не волк. Волк — это гулять.
1: Так, это надо заканчивать.
0: Ну, знаешь, как говорят, конец всему венец.
2: Разбираемся вместе с вами в пословицах и поговорках по будням на частоте 107.7. Ведь, как известно, делу время, потехе все остальное время. Давай поиграем на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В республике 17 часов. В Приднестровье два дома сгорели за сутки. В селе Карагаш хозяева вовремя заметили огонь и успели вызвать пожарных. Никто не пострадал, но придется восстанавливать комнату и коридор. Все из-за замыкания проводки. А в селе Большой Малокиш дом буквально полыхал. Кадры очевидцев опубликовал ТСВ в соцсетях. Спасатели сообщили, что нашли несколько очагов. Дом нежилой, сейчас устанавливают причины пожара. Столичный пляж «Сократ» официально закрытый, по-прежнему полон людей. Почти три десятка человек отдыхали сегодня в опасном месте. Накануне там, напомню, утонула 12-летняя девочка. Таблички о запрете купания установлены, но большинство отдыхающих признались журналистам ТСВ, что не в курсе о закрытии «Сократа». Многие говорили, что в воду далеко не заходят. Спасатели рекомендуют выбирать для отдыха только официальные пляжи. Продолжаем. Власти Молдовы не учитывают мнение своих граждан, которые считают постоянный нейтралитет лучшей гарантией безопасности страны. Такое мнение высказал политолог Андрей Сафонов. Две трети населения Молдовы, согласно опросам, категорически против вступления в НАТО. Однако официальный Кишинев под давлением европейских покровителей наращивает милитаризацию. Миллионы леев, отметил Сафонов, тратятся на закупку вооружения наступательного характера. По мнению политолога, милитаризация Молдовы ведет к перекосу всей системы безопасности на берегах Днестра. В Слободее вспомнят начало фашистской оккупации. 7 и 8 августа в районе проведут акцию «Вспомнить всех». В музее откроют выставку к мемориалам и местам массовых расстрелов жителей возложат цветы. Внести в календарь подобные скорбные даты предложил, напомню, президент. Оккупация Слободеи, тогда это был поселок, длилась 982 дня. Жителей фашисты регулярно отправляли на полевые работы. Около сотни человек угнали в Румынию. В поселке действовала группа подпольщиков, а больше 10 тысяч жителей района воевало на фронтах Великой Отечественной.

Украиной, то есть примерно треть взрослого мужского населения. Освободили Слободею 11 апреля 44-го. И о погоде на завтра, 11 июня, переменная облачность без осадков, ночью 14-16 тепла, местами туман. Он может продержаться до утра, предупреждают синоптики, ну и днем плюс 28-30. Это все новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
3: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
4: Проведи это лето со вкусом в кафе «Крикова». Широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0-533-94-104.
5: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
6: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимость.

0: специй и нашего секретного ингредиента – щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкус на мир».
1: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
2: Реклама. На Интер-ФМ.

0: «Звездочет» на Интер-ФМ.
1: Итак, друзья, «Звездочет» на радио Интер-ФМ. Подарки у нас от Тираспольского хлебокомбината, как всегда, по традиции. И вот на этот раз мы хотим рассказать о том, что в Тираспольском хлебокомбинате в фирменных магазинах проходит акция с 10 по 17 июня. При покупке 3 пачек сухариков «Малютка» с разными вкусами можно получить 4-ю в подарок. Акция называется «Похрустим» для того, чтобы не грустить. Говорит, не грусти, похрустим. Но, друзья, можно не покупать сухари, можно их выиграть у нас на радио Интер-ФМ. Срочно заходите в Viber плюс
2: 3735-336-777.
1: Его номер. Пишите нам смайлики обязательно. Пишите нам всем привет. Ну а мы прямо сейчас, используя Viber, будем разыгрывать такие вот сухарики. Целый набор этих сухариков.
2: Смотри, заходишь в Viber, а тут наши слушатели.
1: Нам уже написали, всем привет, нам написал Андрей, нам написал Дмитрий, Александра тоже написала, Алексей написал, Олег появился. Друзья, Наталья появилась. Что вам необходимо делать? Помните, мы говорили о том, что я отношусь к Джеки Чану с пиететом. Так вот. Сейчас про Джеки Чана, то, собственно говоря, и будет этот самый розыгрыш. Есть некоторые факты про него. Два из них правдивы, а один совершенно Джеки Чану не подходит, не к лицу ему. Вам надо разобраться, какой же ему, где же неправ.

0: «Правда» и написать этот номер. Все очень просто на самом деле. Кто первый пишет... Ладно, а давайте будет два места. Вот кто первый напишет...
1: Да давай уже три.
0: И кто второй напишет.
1: Ну сколько у нас, сколько у нас малюток?
0: У нас достаточно.
1: Хватит на всех. Друзья, давайте поактивнее приветствуем всех и каждого в нашем вайбере. Очень много мужчин. Ирина, пожалуйста, здравствуйте.
0: Ну, мужчины, они просто предвкушают, что вот скоро, 11 число, начинается чемпионат мира по футболу. То есть вы берете что-то, что подходит под сухари. Берете, женам придется простить. Да,
1: а на самом деле...
0: Потому что 10 часов вечера начинается.
1: Это к 10, это только Мексика. Откуда я знаю, ты спросишь меня?
0: Откуда ты знаешь?
1: Это вот проделки Эльдара, просветил меня.
0: А он все тебе рассказал.
1: Конечно, нет, я знаю, что все матчи.
0: Хорошо, этот начинается в 10, есть, понятно, те, которые начинаются в 5 утра, в 4 утра, в 7 часов вечера тоже бывают. Этот в 10, ладно, это щадящее еще футбольное открытие, но нельзя пропускать открытие чемпионата мира. Можно пропустить все остальные матчи, но обязательно надо посмотреть открытие и финал.
1: Согласна, полностью согласна. Так, ну что, все готовы?
0: А под сухарики? Смотреть футбол. Это же милое дело, друзья.
1: Ох, с пиететом.
0: Так, нам уже что-то вот присылают. Нам присылают цифры, нам присылают...
1: А люди уже отгадывают?
0: Люди уже пытаются отгадывать. Они говорят, где розыгрыш? Хватит рассказывать о футболе. Давайте о розыгрыше.
1: Это нам отметка 2. А вам, Александр, 2. Садитесь.
0: Вам 2. А то, что надо посмотреть не только первый матч, но и второй тоже.
1: Расшифровываю. 2 победителя хотят.
0: Хотят 2 победителей.
1: Или
0: 3 победителей.
1: Непонятно.
0: Ирина, объясните, хорошо, что означает цифра 2, которую вы нам прислали в Вайбер. Напомню, кстати, номер Вайбера плюс 373-533-6177. Итак, поехали. Правда и ложь про Джеки Чана. Факт первый. Джеки Чан выполнял большинство своих трюков сам и получил множество различных травм. Факт второй. В молодости Джеки Чан был профессиональным игроком в настольный теннис и даже представлял Гонконг на международных соревнованиях. И факт третий. Джеки Чан является обладателем рекорда Гиннесса за наибольшее количество трюков. Итак, друзья, как вы считаете, что из этого вот Джеки Чану подходит, а что из этого неправда?
1: Какой так, факт ложный. Ирина. Мне все нравятся, я вижу
0: я
1: на
0: считаю,
1: теннисном
0: что
1: корте.
0: Про
1: маленький, ловкий.
0: Джеки Чана все правда. Так, еще одна Ирина нам пишет. Давайте поставим смайлик. Смайлик за то, что первая написала. Так, Наталья тоже пишет. Друзья, достаточно написать цифру того факта, который вы считаете неверным.
1: Александр, я на вас погляжу, посмотрю. Тут столько слушателей. Ну, давайте, найдите первого правильного.
0: А я первого правильного
1: пока
0: нашел.
1: Пока крутится барабан.
0: Первого правильного я нашел. Ну, давайте я еще раз повторю. Давайте, нам нужен еще один победитель.
1: Еще
0: один победитель. Ирина, вот вы написали «ой».
1: Что с тобой?
0: Что вы имеете в виду? Вы нам лучше напишите цифру того факта, который вы считаете неверным. В данном случае так,
1: ну,
0: про Джеки Чана.
1: Если бы ты выбирал, какой факт?
0: То есть вы считаете, что третий факт неверный, что Джеки Чан не получал, не является обладателем рекорда Гиннесса. Я считаю, что Джеки Чан является обладателем рекорда Гиннесса, потому что он достоин.
1: Он достоин. Абсолютно.
0: Да,
1: верно.
0: Те, кто работают в книге рекордов Гиннесса, они тоже относятся к нему с пиететом.
1: И сейчас все гуглят. Все, друзья, отставить.
0: Так, отставить Google, просто пишите нам в Viber.
1: Все неправда. Уже все неправда.
0: Так,
1: все ложь.
0: Так, хорошо. Закрываем тогда розыгрыш на данном этапе.
1: У нас есть один победитель, это прекрасно.
0: У нас есть 2 победителя.
1: Кто
0: давайте
1: второй?
0: Им аплодисменты.
1: Кто второй? Покажите.
0: Это еще одна Ирина.
1: Ирина и Ирина.
0: Потому что факт номер 2, а это неправда. Джеки Чан, он в теннис настольный не играл. Хотя, конечно, я думаю, что настольный теннис гораздо менее травматичный, гораздо менее травмоопасный, чем то, чем он занимается. И вполне возможно, что лучше бы он играл в настольный теннис, и тогда не стал бы человеком, который получил такое количество переломов, выполняя трюки. В настольном теннисе их, конечно, не заслужишь. Мы поздравляем всех, кто написал нам 2.
1: Так, ну и добавлю. У
0: давай.
1: ТХК в фирменных магазинах акция, друзья, с 10-го. Это у нас когда?
0: Это у нас
1: сегодня.
0: Сегодняшнего дня.
1: Сегодняшнего дня, по 17 июня, включительно при покупке 3 пачек сухарей «Малютка» с разными вкусами можно получить 4-ю в подарок.
0: Поэтому, друзья, обязательно к этой акции присоединяйтесь. Ну а те, кто написал нам 2, вы далеко от Вайбера не уходите, расскажу, где и как вы сможете.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
4: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
5: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.
6: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
7: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
8: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липкина, 291. Второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37211-83.
9: Идеальные блюда начинаются с фермерских овощей, фруктов и мастерства поваров «Вкусномира», которые готовят с любовью. Для обеда, ужина и праздничного стола вкусное решение без хлопот. Приобретайте или заказывайте полуфабрикаты, готовые блюда и десерты в магазинах «Вкусномир», на сайте еда.pmr.com и по телефону 777-37-09. «Вкусномир» – так вкусно и так удобно.
10: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 17.49 в столице. Друзья, вы слушаете радио Интрафэм. Важная информация. Касается она мошенников, потому что они снова звонят приднестровцам. Это уже второй раз за эту неделю. Но схема та же самая. Опять родственник некий попал в аварию. Нужны деньги, плачущий голос в трубке. И вот начинают давить на самые разные моральные качества человека, которому звонят. Поэтому будьте внимательны. Будьте внимательны сами.
1: Да, и предупредите. Написано, предупредите бабушек и дедушек. Мошенники нацелены на них в первую очередь. На самом деле, у меня есть знакомая. Она не бабушка, но мошенники ее обманули. Как было? Как все было, друзья? Она в декрете. Представляешь, да, такой бессонные ночи.
0: Человек в уязвимом состоянии.
1: Да, ей позвонили мошенники, она им все продиктовала. Все вот эти вот секретные циферки.
0: На самом деле у него просто, мне кажется, не было подруги, с которой можно было бы поговорить. И вот ей позвонили мошенники, она такая, вот, наконец-то кто-то выслушает. Выслушает при этом внимательно. Будет за каждое словечко цепляться. Каждую циферку запишет. Хорошо, поговорим. Но в итоге вот попалась на уловку подруга. Поэтому, друзья, будьте внимательны. Вы предупредите своих родственников, чтобы они никому не верили. Особенно, если будут звонить просто с какого-то на Viber, либо на Telegram. Никому не верьте в таком случае.
1: Говорите, как Станиславский, не верю. И кладите трубку.
0: Не верю, кладите трубку и обращайтесь в милицию для того, чтобы они могли предупредить нас, а мы могли, в свою очередь, предупредить вас. Поэтому, друзья, берегите себя. В студии Александр Волков.
1: А что, все?
0: Марьяна Логинова. В следующем части слушайте «Мамину школу». С большим удовольствием, если вдруг пропустили сегодня утром, там тоже будет очень важная информация.

А мы не послушались и перемешали. Все слова в твоих любимых песнях теперь не на своих местах. Дозвонись в эфир и расскажи, как надо. В дневное время все вперемешку на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: 6 вечера в Приднестровье. В эфире новости. Мошенники звонят, предупреждают милиции и просят предупредить родственников и соседей, особенно пожилых. Об очередной атаке сообщили уже более 50 тираспольчан. Схему аферистов прежняя. Родные попали в ДТП, нужны деньги. МВД просит не терять бдительности. В Дубасарах вынесли приговор 3 школьникам, которые весной прошлого года избивали и грабили людей, издевались над ними. Все снимали и публиковали в соцсетях. Выбирали, как правило, людей социально уязвимых. Суд установил 11 эпизодов преступной деятельности подростков, в том числе вымогательство денег у несовершеннолетнего. Двоим суд назначил 3,5 года и 3 года и 4 месяца в воспитательной колонии. Третьему 2 года условно с таким же испытательным сроком. За буллинг и кибербуллинг ответственность наступает теперь с 14 лет, а не 16, как раньше. Сегодня вступили в силу поправки в админкодекс. За оскорбления, в том числе в интернете, подростка ждет штраф до 3150 рублей. При повторном нарушении сумма штрафа возрастет, плюс могут конфисковать компьютер или смартфон. В законе также появилась отдельная статья за оскорбление учителя, в том числе в соцсетях. О том, что травлю в школах нужно пресекать, не раз говорил вице-президент. Премьер Виталий Нягу и подчеркивал, государство должно реагировать на эти угрозы. Продолжаем. В молдавском молоке из молдавского только вода. Страна потеряла продовольственную независимость, заявил в интервью кишиневским СМИ экономист Вячеслав Ионице. Эксперт пояснил, цитирую, «Мы экспортируем овощей на 10 миллионов долларов, а импортируем на 130 миллионов. Мы дошли до того, что все овощи импортируем». Говоря о молочном производстве, Ионице отметил, что некоторые продукты выпускаются на импортном сырье, привозится сухое молоко, порошок обезжиренный, отдельно привозятся жиры и добавляется вода. То есть единственное, что остается от молдавского в молоке, это вода, резюмировал экономист. Овощи и фрукты стремительно дешевеют. По 7-8 рублей стоили сегодня огурцы на зеленом рынке Тирасполя, а клубнику крупную и красивую предлагали по 45. Много черешни на прилавках, появилась ранняя вишня, 25 рублей за килограмм. По словам продавцов, скоро пойдет урожай вишни, будет много и дешевле, но хозяйки сегодня раскупали огурцы сорта «Мирабелла» для закаток. И все в ожидании любимого сорта «Родничок» для заготовки на зиму. Пока «Родничка» немного на прилавках. И о погоде на завтра, 11 июня, переменная облачность, без осадков, ночью 14-16 тепла и местами

0: Чем бы дитя не тешилось, лишь бы Интро-ФМ слушала. Хорошее начало.
1: Каждый будний день с 7 утра на 107.7.

0: Реклама на Интер-ФМ. Только в торговом доме 30-й. Каминоэлектрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
1: Внимание! Клиентский центр «Тирасполь Трансгаз» в центре города Дубасары. Газификация, проектные работы, расчеты за природный газ, продажа, подключение, ремонт газового оборудования. Дубасары, улица Дзержинского, 19. Целый месяц дарим вам скидку 10% на газовые котлы и колонки от «Декорал» и «Лемакс». Подробности по телефону 1504.
2: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
3: Внимание! Вакансии от компании «Дом окон». В связи с расширением производства в городе Бендеры приглашаем в команду специалистов по сборке и установке изделий из ПВХ. Возможно обучение. Звоните 37-55-469.
4: Центр «Смарт» запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром «Смарт» освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: Сеть электроники «Тирает» представляет.

0: Бренд номер один в мире. Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат. На всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
1: Дом обоев «Эль Колор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
2: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 377-211-83.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
4: Реклама. На Интер-ФМ.

0: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.
1: Друзья, всем доброго утра желаем. Сегодня среда, и как всегда в этот день к нам в гости приходят Олеся Новикова и «Мамина школа». Сегодня будем говорить о безопасности на воде. Олеся, доброе утро. Давай обсудим, какие вопросы будем поднимать сегодня.
2: Всем привет, друзья. Я хочу сказать, напомнить родителям о том, что мы живем в стране, где есть река.
1: Да.
2: А река у нас такая, она у нас сильная, она у нас в некоторых местах очень глубокая, и самое важное, она у нас непредсказуемая.
1: Коварная, с детства помню.
2: Да. То есть есть какие-то места, где есть ямы, куда ребенок может провалиться, есть водовороты, серьезное такое течение. И поэтому, если у вас есть ребенок, и вы живете в нашей стране, первоочередная ваша задача должна быть научить его плавать.
1: Это да.
2: Я даже как-то читала рекомендации зарубежные по безопасности ребенка на воде. Так вот там такая фраза звучала, она произвела на меня впечатление, что ребенок никогда не бывает взрослым, слишком взрослым.
1: Когда для он того, находится
2: для,
1: в воде?
2: Нет, для того, чтобы научиться плавать. То есть сколько бы вашему ребенку не было, ни 5, ни 10, ни 15, вы все равно еще можете его периодически отдавать в бассейн для того, чтобы он свои навыки плавания обновил. Мало того, хорошо бы и родителям тоже обновлять свои навыки в деле реанимации.

0: Легочная реанимация, если вы проходили курсы по безопасности и по оказанию первой помощи, то это те вещи, которые, к сожалению, забываются. И если вы периодически это не вспоминаете, не пробуете это своими руками, то есть шанс, что если случится какая-то беда, вы просто ничего не сможете сделать.
1: А вот мне интересно, существуют ли какие-то курсы, спецкурсы, быть может, для взрослых по тому, как спасать из воды человека?
0: У нас...
1: Ну, сердечно-легочная реанимация, это понятно, а вот сам факт изъятия человека из воды, это же очень непросто.
0: Мало того, что непросто, вы должны еще понимать такую вещь, что дети, они вообще тонут не так, как в фильмах. То есть никто не машет там руками, громко не кричит «спасите, помогите». Все это происходит довольно быстро и тихо. Ребенок просто уходит под воду, это никто не замечает. Но можно обратить внимание, что вот он пытается вытащить голову из воды, и у него такой стеклянный взгляд. Mm-hmm. Вот если такое замечаете, что вот как-то странно смотрит, то, скорее всего, ребенок тонет. И по поводу того, где можно найти такие курсы, я думаю, что можно и поискать в интернете, но у нас есть проект «Скорее скорой», и вот там вот периодически тоже руководитель этого проекта проводит такие обучающие курсы, хорошо бы этому научиться. Но мы сейчас уже говорим про ситуации, когда случилась беда, я все-таки предлагаю вернуться к ситуации, как не довести до этой беды. И мы должны помнить, взрослые, что если у нас ребенок в воде, то мы должны сделать так, чтобы ребенок у нас всегда был под наблюдением. То есть вот эти варианты, что мы сидим на пляже вдалеке, а ребенок барахтается в воде, и там как будто бы не глубоко и ничего страшного, это не вариант.
1: Недопустимо.
0: Во-первых,
1: конечно,
0: хорошо бы все-таки с ребенком идти вдвоем плавать, потому что это как минимум безопаснее, потому что когда ты один, то ты просто можешь не успеть позвать на помощь. Во-вторых, если ваш ребенок хорошо плавает, то вы должны сидеть вот на кромке, прям возле воды, и иметь возможность быстро же к нему подскочить. Если он вообще не умеет плавать, то вы прям должны быть рядом с ним на расстоянии вытянутой руки, потому что вода, она не дает нам вот этой вот возможности на долгую раскачку, на то, что я сейчас стану, отряхнусь, сниму с себя одежду.
1: Да-да.
0: То есть вы должны быть в таком состоянии, чтобы вы могли мгновенно в воду войти, вам не надо было там снимать футболку, брюки, туфли, развязывать шнурки, и только после этого вы идете ребенка спасать. То есть за этим смотрим. И еще такой важный нюанс. Оказывается, для того, чтобы человек утонул, ему не нужна какая-то глубокая там вода, какой-то там 5 сантиметров воды достаточно, чтобы человек захлебнулся. Просто если что-то случилось, ударился головой, если потерял сознание, вот если он просто упал лицом в воду, один единственный вдох с водой,
1: и
0: уже
1: все.
0: Происходит вот спазм, и человек дышать просто не может. Поэтому мы должны просто осознавать серьезность всей этой ситуации и опасность воды. Днестр — это хорошо, плавать — это классно, но мы просто должны следить за тем, чтобы такие вещи с нашими детьми не происходили.
1: Я еще недавно встречала на просторах интернета картинку, значит, какого цвета выбрать купальник для взрослого,
0: да,
1: или для ребенка, ну, для ребенка в частности. И очень наглядно там было показано, как в голубой воде бассейна, ну, в данном случае, растворяются цвета купальников.
0: Абсолютно.
1: То есть совет был такой, если вы эту картинку не встречали, мы обязательно в сторис свои выложим немножечко попозже. Но смысл там в том, что купальник должен быть как можно более ярким, кислотным даже,
0: да,
1: кислотного цвета, ярко-желтого, потому что все остальные цвета просто растворяют. И человека уже, возможно, будет не так легко найти и, соответственно, спасти.
0: Абсолютно верно. Еще можно сказать о том, что сейчас во многих частных домах появятся бассейны. Mm-hmm. То есть тоже набирают родители воду. И тут тоже кажется, что ребенок уже взрослый, что он все умеет, но все-таки для него должно быть нерушимым правилом, которое вы должны обсудить много раз и повторить ему, что без родительского присмотра в бассейн мы не ходим. Вообще, конечно же, опять же, по рекомендациям зарубежным по безопасности, там есть такие пункты, что после каждого купания мы выпускаем воду из бассейна. Но я понимаю, что это рекомендация неприменимая к жизни.
1: А чтобы что?
0: Ну, чтобы у ребенка, допустим...
1: Не было возможности?
0: Да, не было возможности, опять же, туда пойти, подскользнуться, как-то зайти, бассейн закрывается калиткой, калитка закрыта. Но я понимаю, что в частных домах иногда такие бассейны, чаще всего такие бассейны,
1: ну, да,
0: что воду из них не выпустишь. Поэтому нужно продумать так, чтобы все это было устроено, чтобы у ребенка просто не было возможности без вас и без вашего присмотра к бассейну подходить. Потом, если у вас есть какие-то вещи типа кругов надувных, каких-то жилетов, на рукавников, тоже хорошо в начале сезона все это проверить, потому что иногда кажется, что все это в порядке, что все это еще как раз, что все это целенькое, но бывает такое, что после зимы такие вещи полежат, сдутые, склеенные, там где-то какая-то микротрещинка появилась, и такие вещи сдуваются. Поэтому прежде чем ребенка в воду отправляете, тоже обязательно все это надуйте, на себе проверьте, чтобы все это не спускало.
1: А еще, если мы коснулись уже безопасности на

0: Водея, не только река, не только бассейн представляет опасность для ребенка. Даже, я так понимаю, принятие простой ванны да. в том числе несет некие угрозы. Давай поговорим об этом.
1: Давай. Смотри, опять же, исследования показывают, что самой частой причиной смерти детей до 5 лет так. является утопление. Как раз в ванной.
0: Кошмар.
1: Почему это происходит? Опять по той же самой причине. Во-первых, маленькие дети, у них тело еще устроено так, что тяжесть их тела находится в голове. У них голова большая.
0: Перевешивает.
1: То есть ребенок, если сидит, он очень быстро перевешивается и падает на спину. А ванна такая вещь,
0: скользкая
1: которая очень скользкая, да. И ты очень имеешь большой риск там провалиться. Потом, как я уже говорила, не надо большого количества воды, чтобы захлебнуться водой. И еще такой важный нюанс. Если мы ребенка в ванну уже заносим, мы должны думать о том, что у нас все для купания уже должно быть приготовлено с собой. То есть
0: чтобы
1: полотенце. Да, абсолютно верно. Но если вдруг что-то все-таки вам понадобилось, что-то вы там забыли, подгузник надо принести, или кто-то вам в дверь позвонил. Это тоже должно стать для вас железным правилом. Не оставляем ребенка в ванной в одиночестве. Прям в полотенце его берем, заворачиваем, выходим, делаем свои дела, там открываем двери, кто там пришел, запускаем, но ребенка в ванной не опускаем. И для него вот это станет с самого детства нормой, то есть я в воде один не остаюсь. И когда он уже вырастет и станет уже таким там упрямым подростком, вам меньше сил придется тратить на то, чтобы донести ему вот это правило. То есть для него оно станет естественной
0: нормой
1: жизнью,
0: уже, да?
1: Нормой, да. То есть мы купаемся всегда под присмотром.
0: Ну, конечно, друзья мои, стоит провести, особенно со своими детьми-подростками, некие воспитательные беседы на тему того, что купаться все же рекомендуют спасатели, да и мы вместе с маминой школой в том числе только на тех пляжах, где дежурят спасатели, потому
1: что... Про ныряние еще хорошо бы с детьми поговорить, потому что...
0: Что нырять это, ну, такое себе. Кстати, скажи, пожалуйста, вот ты в детстве купалась без родителей в реке?
1: Я купалась без родителей в реке, но когда уже я была большая. И самое главное, я не ходила туда одна. Вот в чем проблема. Понятно, что это невыполнимое вообще требование. Требовать от ребенка,
0: реку,
1: что
0: да?
1: он никогда не пойдет на речку. Скорее всего, будет такая история. Но, опять же, наша родительская задача построить с ребенком такие отношения, чтобы он все-таки доверял нам, и ему не приходилось от нас прятаться, нас обманывать, от нас что-то скрывать. И если он идет хотя бы на речку, чтобы мы хотя бы знали, где он. И опять же, мы идем компанией, мы не идем в воду по одному, мы не идем туда, где нет других людей взрослых, нет спасателей. Мы просто следим друг за другом для того, чтобы все это было как можно более безопасно.
0: Ну и по поводу ныряния с моста, помню, что в моем детстве частенько были такие истории, когда ребята ныряли с нашего моста Кисканского в реку. Не все истории заканчивались хорошо, и даже в моем окружении были трагичные истории.
1: Причем, может быть, на одной точке просто вот 10 человек нырнуло, все у всех прекрасно,
0: да.
1: Нырнул 11-й и сломал позвоночник.
0: И какая-то беда, да. Поэтому, друзья, давайте будем внимательно, проведем беседы со своими детьми, в том числе еще разочек напомним им о безопасности. А еще о том, как сделать детство безопасным, написала Олеся книгу. Эта книга есть в наличии в Бендерском центральном шерифе. Если вы еще не глядели в нее, зайдите, поглядите, полистайте. Я думаю, найдете массу всего интересного, как и на YouTube-канале, и в Инстаграме «Мамина школа». Олеся, спасибо за то, что приходишь и подсвечиваешь такие важные вопросы. До новых встреч.
1: Всем пока.
2: «Мамина школа» с Олесей Новиковой.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Готовим быстро и без хлопот с линейкой полуфабрикатов от «Вкусно мира». Ощутите неповторимый вкус свежих и натуральных продуктов, ароматных специй и нашего секретного ингредиента. Щепотка любви в каждом изделии. Наши повара бережно все подготовили для вас. Результат одинаково понравится и взрослым, и детям. Ведь домашние блюда любят все. Выбирайте натуральное, выбирайте любимое, выбирайте «Вкусно мир».
3: Сеть электроники Тироэд представляет бренд номер один «Хайер». Мировой лидер в бытовой технике. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники «Хайер». Например, стиральная машина с инверторным мотором и загрузкой до 8 килограммов за 475 рублей в месяц. Тироэд. Качество, проверенное временем.

0: реклама. Ждем в эксклюзиве. Рекламное агентство «Эксклюзив». Телефон Тирасполя 63-567.
1: Подарок бендерчанам. Обои мечты, новинки. Широкий ассортимент виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, солнцезащитные пленки для окон, самоклейки, панели ПВХ и многого другого. Салон-магазин «Эль Колор» теперь и в Бендерах. Центр, улица Лазо, торговый комплекс 20, второй этаж, бутик 208. Остановка 20-ки. Телефон или вайбер 37-2-11-83.
2: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
3: Реклама на Интер-ФМ.

0: Эх, раньше было лучше.
1: Деда, а что было раньше?
2: В вечернем эфире Интерфм узнаем, что было раньше. Корабль или дирижабль, песня Макарена или восьмой сезон Санта-Барбары. Не пропусти.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В Тирасполе 19 часов. Здравствуйте. Телефонные мошенники снова звонят. Об этом сообщили уже десятки тираспольчан. Схема у аферистов прежняя. Родные попали в ДТП, нужны деньги. Милиция просит предупредить родственников и соседей, особенно пожилых, и не терять бдительность. К другим темам. Логопедов освободят от лишней отчетности. Исключат самые объемные документы, чтобы специалисты могли больше уделять время детям. Изменения утвердило правительство. Вопрос о бюрократической нагрузке учителей, воспитателей, специалистов, которые работают с детьми, поднял вице-премьер Виталий Нягу. О лишней отчетности ему говорили сами педагоги. Изменения в работе логопедов – один из практических шагов. Тирасполь, наказывая за термин «Транснистрия», насаждает цензуру с целью русификации региона. А отказ от этого названия усугубляет самоизоляцию и сепаратизм. Такое заявление сделало Бюро реинтеграции Молдовы, комментируя термин «Транснистрия». Он, напомню, запрещен с 2024 года. Это название использовалось для региона, оккупированного румынами в годы Великой Отечественной. Оккупанты тогда уничтожили от 270 до 400 тысяч мирных жителей. Президент Вадим Красносельский, говоря об инициативе вести наказание, отмечал: «В Приднестровье недопустимо произносить слово «Транснистрия» как таковое. Для нас это синоним Холокоста. Оно означает смерть, пытки, голод и все, что с этим связано». Продолжаем выпуск. Почти 70 случаев кишечных инфекций за неделю. Больше, чем на прошлой, однако эпидемиологи считают ситуацию неустойчиво благополучной. Холеры ни у одного пациента не выявили. Столичный пляж «Сократ» официально закрытый, по-прежнему полон людей. Почти три десятка человек отдыхали сегодня в опасном месте. Накануне там, напомню, утонула 12-летняя девочка. Таблички о запрете купания установлены, но большинство отдыхающих признались журналистам ТСВ, что не в курсе о закрытии «Сократа», но в воду далеко не заходят. Спасатели рекомендуют выбирать для отдыха только официальные пляжи. И о погоде на завтра, 11 июня. Переменная облачность без осадков. Ночью 14-16 тепла, местами туман. Он может продержаться до утра, предупреждают синоптики. Днем плюс 28-30. Это была вся информация к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Дом обоев «Эль Калор» представляет более 1000 видов обоев в демонстрационном зале на площади более 150 квадратных метров. Широкий выбор обоев мечты. Виниловые обои в гостиную, столовую, спальню, детскую, светящиеся в темноте для самых любимых.
2: Жидкие обои, панели ПВХ, самоклеющиеся панели и многое другое. Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Калор». Город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291. Второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 3-7-2-11-83.
3: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
4: Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежно.

0: Доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 8-42-42. Повторяем. 8-42-42. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Сеть электроники Тирает представляет бренд номер один в мире Хайер. Специальное предложение. Честная рассрочка на 12 месяцев без первоначального взноса и переплат на всю линейку техники Хайер. Двухкамерный холодильник объемом 352 литра с No Frost и инверторным компрессором. Всего за 825 рублей в месяц. Тирает. Качество, проверенное временем.
2: Фирма Альверия предлагает самый широкий выбор строительных материалов по лучшим ценам в Приднестровье. Битумная черепица «Шинглас», каменная вата, «Биполь», «Техноплекс» и многое другое вы можете приобрести у нас. Тирасполь, «Энергетиков 2А», возле кафе-бара «Аристократ» и на строительном рынке «Спутник», бутик номер 122. «Альверия», ваш выбор. 3 семерки, 81-200 и 0-533-890-77.
3: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC всегда на связи.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился.
2: Хочу поздравить с днем матери свою.
0: Оленька, есть
2: хочу передать привет брат.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер.

0: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
1: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
0: Передайте эту информацию своим близким.

0: Picking it up, loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
5: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
6: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
7: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 290.

0: 1, второй этаж, напротив Зеленого рынка. Телефон Viber 37211183.
1: Поддержка, индивидуальный подход, неподдельные эмоции и постоянное развитие. Групповые и индивидуальные занятия для детей от 3 лет. В лучшем детском бассейне. Детский бассейн спортивного комплекса «Шериф». Вливайся. Спортом для здоровья у нас занимайся. Телефон в Тирасполе 63 38.
2: Сеть строительных магазинов «Ранила» предлагает все виды солнцезащитных систем по индивидуальным проектам под ключ. Маркизы, перголы, навесы от солнца, а также новинка сезона – биоклиматические перголы любых цветов и размеров. Приезжай, выбирай, заказывай, а мы позаботимся о вашем комфорте. «Ранила», 25 лет мы работаем для вас. Город Тирасполь, улица Карла Либкнехта, 326.
3: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
4: Реклама на Интер-ФМ.

0: Знаешь, у меня сегодня такой день, слов нет. Волшебный, фантастический, ошеломляющий, восхитительный и даже невероятный. А у тебя?
1: Норм.
2: Расширяем словарный запас на радио Интер-ФМ. Чтобы слова у вас всегда были в тему. В масть, в изобилии, под рукой, по сути дела и на злобу дня. На частоте 107.7 сразиться и победить может каждый. Словарный запас. Не пропусти.

0: FM.
1: Где ты, я спрошу луну и солнце и планеты.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: В столице 20 часов. Вы слушаете новости. Мошенники звонят, предупреждают милиция и просят предупредить родственников и соседей, особенно пожилых. Об очередной атаке сообщили уже более 50 тираспольчан. Схема у аферистов прежняя. Родные попали в ДТП, нужны деньги. МВД просит не терять бдительности. В Дубасарах вынесли приговор трем школьникам, которые весной прошлого года избивали и грабили людей, издевались над ними. Все снимали и публиковали в соцсетях, выбирали, как правило, людей социально уязвимых. Суд установил 11 эпизодов преступной деятельности подростков, в том числе вымогательство денег у несовершеннолетнего. Двоим суд назначил 3,5 года и 3 года и 4 месяца в воспитательной колонии. Третьему 2 года условно с таким же испытательным сроком. В Молдове ищут шутника, который включил гимн России в здании райсовета Рышкан. Это почти на границе с Румынией. Гимн звучал полчаса, повторяясь. В госканцелярии Молдовы инцидент назвали недопустимым, поскольку госорганы обязаны соблюдать европейский курс, а эксперты расценили это как политический сигнал. В самом райсовете Рышкан пояснили, сработало умное голосовое устройство, которое установлено в здании. В соцсетях сейчас гуляет тренд «Алиса, включи гимн России». Люди выкрикивают команду умной колонки, и гимн включается. Кстати, за такую шутку в самой России могут выписать штраф за нарушение тишины или привлечь за оскорбление госсимволов. В Молдове же за включение российского гимна грозит штраф или срок. Все зависит от контекста. Случай в Рышканах расследует полиция на предмет провокации раскола в обществе. Овощи и фрукты стремительно дешевеют. По 7-8 рублей стоили сегодня огурцы на зеленом рынке Тирасполя, а клубнику, крупную и красивую, предлагали по 45. Много черешни на прилавках, появилась ранняя вишня – 25 рублей за килограмм. По словам продавцов, скоро пойдет урожай, вишни будет много и дешевле. Ну а хозяйки сегодня раскупали огурцы сорта Мирабелла для закаток. И все в ожидании любимого сорта Родничок для заготовки на зиму. Пока Родничка немного на прилавках. И о погоде на завтра, 11 июня. Переменная облачность без осадков. Ночью 14-16 тепла и местами туман. Днем плюс 28-30. Это была вся информация на сегодня. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Стройка не ждет. Бетон Плюс не подведет. У нас надежная доставка бетона, прочные ФС-блоки и удобная аренда опалубки. А еще цемент, песок и гравий прямо в мешках. Бери и работай без лишней пыли. Звони по телефону в Тирасполе. 84242. Повторяем. 84242. Бетон Плюс. Крепкий партнер в строительстве.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
3: Нежный шелковый, изысканный матовый, объемная текстура штукатурки, абстракция, современный дизайн, завораживающие обои в детскую, светящаяся в темноте, новая коллекция обоев.
4: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор», город Тирасполь, улица Карла Липнихта, 291, второй этаж, напротив зеленого рынка. Телефон Viber 37-211-83.
5: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: time will be different, but here we go again.
1: Внимание! Прерываем эфир. Прослушайте информацию.
2: В республике орудуют телефонные мошенники. Все их жертвы знали об этом, но все равно отдавали деньги. Поговорите со знакомыми пенсионерами. Объясните, если звонят и просят деньги, это мошенники. Нужно сразу бросать трубку. А еще помните, ни ваш банк и никакой другой спрашивать ваши данные не будет. Переходить по ссылке в Телеграме от якобы службы безопасности. Называть номер карты и, конечно, цифры из СМС запрещено. Банк не звонит по Телеграму и не спрашивает такие вещи. Будьте осторожны.
1: Передайте эту информацию своим близким.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
2: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров, ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
0: Добивайся успеха. Будь в форме в тренажерном зале «Стар». Новые современные тренажеры, большая кардиозона, стильный дизайн и комфортные условия. Тренажерный зал «Стар» на спорткомплексе «Шериф». Тренируйся, побеждай, сияй. Телефон в Тирасполе 63-38.
4: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: накидка, подача на ближний удар. Буфонище! Чудовищное буфонище!
1: Все о спорте в республике и в мире. Яркие эмоции и комментарии спортивных журналистов в программе «Трибуна» по вторникам и пятницам в 12:15 на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ. Теска. Душевые системы скрытого монтажа. Торговый дом 30.
1: Чтобы обновиться к лету, даже с шезлонга вставать не нужно. Только с 20 мая по 10 июня. Скидка 7% на смартфоны и планшеты при покупке в интернет-магазине shop.idc.md. Бесплатная доставка и удобная рассрочка по карте Клевер. IDC. Всегда на связи.
2: Не бывает плохой погоды, если качественное окно. С ним в любое время года комфортно, уютно, тепло.
3: Изготовим качественные окна и балконы из экологически чистого металлопластика. Быстро, надежно. Звони 779-55-55-0.
4: Центр Smart запускает летний интенсив английского и румынского языков. До 15 недель группового обучения. Опытные педагоги. Сертификат международного образца. Разговорная практика с носителями языка. Ждем вас в Тирасполе, Бендерах или онлайн. Старт обучения в начале июня. Для записи звоните по телефону в Тирасполе 50801. С Центром Smart освоить 6-месячный курс за лето реально.
5: СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Массажи – классический и антицеллюлитный, вакуумный, медовый, массаж бамбуковыми веничками и оздоровительный детский массаж. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – 775-67-590.
6: Ваш телевизор способен на большее. Сделайте его умным с ТВ-приставкой от IDC всего за 1 рубль. Более 260 телеканалов, архив на 14 дней и доступ к тысячам фильмов и сериалов. Подключайтесь на выгодных условиях во всех центрах связи IDC или по номеру 1198. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Только в торговом доме 30-й. Камины электрические и декоративные с эффектом натурального огня. Торговый дом 30-й.
2: Откройте новые миры вместе с медиатекой от IDC. С 1 июня по 31 августа. Смотрите мультфильмы и семейное кино бесплатно на любом устройстве. Подробности акции по номеру 1198 или на сайте idc.md. IDC. Всегда на связи.
3: А ты уже пробовал сухари «Малютка» от Тираспольского хлебокомбината? С кунжутом, с маком, пикантные и ржаные. Выбирайте любимый вкус. Сухари «Малютка» вкусно так, что хочется еще.
4: Осторожно, градус красоты зашкаливает. В ювелирной сети «Ауреола» время жарких скидок. Забирайте минус 25% абсолютно на весь ассортимент. Будьте яркими, выделяйтесь и создавайте свое идеальное лето прямо сейчас. Ювелирная сеть «Ауреола». Ждем вас в магазинах вашего города.
5: Проведи это лето со вкусом. В кафе «Крикова» широкий ассортимент блюд на любой вкус и бюджет. Романтический ужин, деловая встреча или отдых с друзьями. Мы рады дарить вам незабываемую атмосферу и только приятные эмоции. Кафе «Крикова» встречаем с улыбкой, готовим с любовью. Мы ждем вас по адресу: улица Правды, 14, телефон 0 533 94 104.
6: СПА-услуги от плавания.

0: увлекательного бассейна спорткомплекса «Шериф» – истинное блаженство для всех, кто ценит свое здоровье. Обертывание с водорослями, спирулиной, шоколадом, фруктами, какао, глиной или медом. Кедровые фитобочки, инфракрасные и финские сауны. Приведите свое здоровье в форму. СПА-услуги от плавательного бассейна спорткомплекса «Шериф». 775-67-590.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон, забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ. Слушай свое радио.

0: Говорят, что для красоты достаточно и блеска в глазах, но нам хочется сиять. Так давайте делать это вместе с любимым радио.
1: Каждый понедельник, вторник и четверг на частоте 107.7 наводим красоту и разыгрываем подарки для мастеров красоты и самих красавиц.